0: тела.
1: Вот странная моя Мишель, да? Танцевать так только с тобой, а танец так у нее одинокий. То есть непонятно, но вот со мной она танцует или одиноко танцует. Вот этих девушек никогда не поймешь, не разберешь. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать здесь на радио номер один в России, Миша Зайцев меня зовут, мы летим далее по хитам. Впереди огромное количество музыки специально для тебя. Но я до этого хочу напомнить, что музыка не только здесь. Музыку можешь носить с собой в кармане, в телефоне. И причем даже если у тебя не будет интернета, есть прекрасная возможность в нашем приложении Radio Hub, в приложении Европа Плюс, скачать заранее свои любимые подкасты, любимые шоу. Все специально для тебя там есть, поэтому мы тебя ждем. Прямая трансляция в студии, можешь заглянуть, посмотреть, как мы выглядим, что мы делаем. В общем, ждем тебя везде. Кто нас ждет впереди? Гарри Стайлз, I Adore You, также Айова появится, споет мы. Ну и Яла, Мухаммед Рамадан, Араш и Оу Нейтив. В твоих динамиках совсем-совсем скоро. Никуда не уходи.
2: Алекс Манойлов. Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший из звезд Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех Медуза. Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Отличная работа от Кайго и Макс Макноун. Take me back на Европе Плюс. Забери меня назад туда, где еще все хорошо, все ярко, тепло, спокойно, а не здесь, где я уже не знаю, что мне делать. Но на самом деле, вот послушаешь вот такие мотивационные, яркие песни, так и уже и в настоящем чувствуешь себя прекрасно. Да и будущее кажется светлым. Кстати, что там о будущем? Хэйвен и Кэтлин Арагон, да, сияют с треком I Run впереди. Сразу после Take Me There, Дати, делай громче, летим.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: миг.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно Мичико, диджей Гоша, Джейсон Дерула и Мелоди. До этого Томми Ричман, Million Dollar Baby. Ну и никуда без Тедди Свимса, мистер Навирал. Вся эта красота уже в следующем часе на Европе Плюс. Не пропускай.

0: dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

KDDK и Бамбалея. Здесь на радио номер 1 в России, 4.20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Рассказываю, из чего состоит наш плейлист, с кем встретимся в самое ближайшее время. Розе и Бруно Марс, также Three Doors Down, Медузы, Генри, Камомилл тоже тебя ждут. Don't Wanna Go Home, трек прозвучит ранее остальных. Никуда не уходи. Можем постепенно просыпаться вместе с хитами на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Another 54 Ultra Talk to You на радио номер 1 в России, 4:35 уже в столице. Мы плавно двигаемся вперед. The Weeknd и Daft Punk нас уже ждут. I feel it coming сразу после Body Talk, Алифар Бен и Рейни Миллер. Не пропускай.

Tonight. Это Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. На радио номер один в России, 4:50 уже в Москве. Движемся к финалу этого часа. Дюк Дюмонт, Эми, впереди Need You. Сразу после Hold On Me, Кайго и Сандра Каваца. Не пропускай.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в столице.
3: Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: Я всех горячо приветствую в середине этой недели. Да-да-да. Миша Зайцев меня зовут. Это «Крутой подъем» на Европе Плюс. Буду дарить подарки. Самое ближайшее время буду дарить подарки, буду радовать тебя новостями, хитами и, ну, всем, чем могу, тем сумею порадовать. Главное, оставайся со мной, просыпайся, бодрись потихонечку. Да, уже вот сентябрь на носу, надо уже входить вот в этот самый пресловутый продуктивный режим. Я с этим тебе постараюсь помочь. 26 августа 2026 года на календаре. Сегодня Международный день актера, между прочим, да. Так что, если у тебя есть такие экспрессивные, да, или излишне драматичные друзья, которые вот, они не живут эту жизнь, они ее играют. Это все вокруг них театр и кино. То самое время позвонить. Прямо сейчас в 5 утра. В 5 утра набираешь его номер и говоришь: ну привет, я поздравляю тебя. День актера, ты мой самый прекрасный актер. Он, конечно, по-актерски очень разозлится, потому что хотел поспать. Но это же проявление любви. Это того стоит. Tempo City впереди у нас появится, да, Self-Aware, также Kiss and Makeup, Dua Lipa и Blackpink послушаем, но открываем этот день вместе с Galaxy, Kungs и Fabulous London на Европе+. Плюс.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе+. Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Мужчина построил бизнес на услуге случайного знакомого для свадеб и дней рождений. Сначала парень разместил свое объявление в качестве шутки, но спустя время нашел 47 постоянных клиентов и даже нанял личного агента. В чем суть? Люди зовут парня на разные мероприятия, чтобы он представлялся их старым другом по имени Артем. После общения с гостями некоторые начинают действительно думать, что когда-то видели его. В одних случаях клиенты просят Артема любезно общаться со всеми родственниками, чтобы создать дружелюбную атмосферу. А в других устроить мини-конфликт с Тамадой. Вот, пожалуйста, ребят, ну, пожалуйста, вот пост Артема. 3 месяца назад я разместил объявление, сдаюсь в аренду как случайный знакомый на ваше мероприятие. Думал, никто не откликнется. Сегодня 47 постоянных клиентов и агент. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ой, на первой свадьбе, пишет он, тетя невесты 20 минут доказывала мужу, что мы точно встречались в 2014-м на даче у Люды. Я кивал. Вот. Ребят, ну вот многие говорят, да, что искусственный интеллект отберет у нас работу. Мне кажется, что у людей работа превратится вот в какие-то вот такие, в какие-то подобные вещи, я уже не знаю. Нет, на самом деле это ли не работа мечты? Ходишь на мероприятия, вкусно ешь, пьешь и общаешься с инициатором мероприятия, будто вы давно знакомы. Так и реальных друзей можно найти по факту. Да, мне кажется, этот мужчина гениален. Больше хитов впереди. Calvin Harris, Summer прозвучит сразу после Fastboy Music Sounds. Сделай громче, летим вперед. Крутой подъем. Европе Плюс в самом разгаре. Просыпайся.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Вот мы и замедляемся вместе с градусами и треком на ресницах, но ненадолго, потому что дальше впереди разгон от Джон Саммит, это Волт и Джули Чёрч, Shades of Blue, также Блум, Чит Код, Си Трейн, и до гороскопа уже недалеко. Просыпаемся, летим вперед, крутой подъем на Европе плюс, ну и удачный созвон, да, в этом часе тоже обязательно состоится. Ничего не пропускай.

0: происходящему. Тельцы, опасайтесь сомнений, поступайте так, как подсказывает первая мысль. Близнецы, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами. Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям. Львы, вы окажетесь в вихре светской жизни. Девы, помните, что хорошие дела сами себе не сделают. Весы, повремените встречаться с друзьями и всем рассказывать. Скорпионы, отдайте должное мелочам в решении сложных вопросов. Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы. Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться. Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению. Кто-то хочет быть еще ближе. Рыбы, вероятность веселого вечера очень высока. Вот что говорят нам звезды. Впереди удачный созвон сразу после Биби Рекса и Дэвид Гетты, Sad Girls. Также Let You Love Me, Рита Ора прямо сейчас на Европе Плюс.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Отличная совместная работа Биби Рекс и Дэвид Гетты, Sad Girls, на радио номер один в России, 5:35 в столице прямо сейчас. Меня зовут Миша Зайцев. Я тебе напоминаю, что вообще-то через пару мгновений ты можешь получить подарок от Европа Плюс. Да, классный шопер. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поиграем в удачный созвон. Сравним три последние цифры ваших номеров телефонов. Первых двух людей, которые дозвонятся. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков прямо сейчас.

0: Ну что, проверяем наших слушателей на удачу. Прямо сейчас с нами на связи Дмитрий. Дим, привет тебе.
1: Да, доброе утро всем.
0: Ну, рассказывай, как дела, как настроение, как поживаешь? Делись всем-всем-всем.
1: Да, нормально, на работе вот. Чай попил, уже что-то поделал, внезапно вам дозвонился, неожиданно так.
0: Слушай, как хорошо ты рассказываешь. Чай попил, внезапно что-то поделал. Это вот тоже, вот моя жизнь, ее также можно описать. Что-то чай попил, поел, полежал, что-то поделал, потом полежал, потом хоп и дозвонился. Вот, вот такая красота. Дим, сегодня день устраивания секретов. 26 августа отмечается. Да, день секретов. У тебя есть какой-нибудь секрет?
1: Ну, это же секрет.
0: Согласен. Идем дальше. Как будто бы... А может быть, какой-нибудь... Не, я сначала бы хотел предложить, что наш, сегодняшняя наша встреча утренняя будет секрет, раз сегодня день секретов. Но как она будет секретом, когда мы на, когда мы на всю страну с утра в эфире разговариваем? Это никаких, ну, да, секретов у нас от слушателей нет. Ну и ладно тогда. Зачем нам эти секреты? Мы открыты. Абсолютно для всех. В том числе и для Тахира, кстати, который тоже у нас здесь с нами. Тахир, привет.
2: Привет, привет.
0: Такир, ну ты как поживаешь? Чай пил сегодня? Рассказывай.
2: Да, конечно, я сейчас на обед как раз-таки собираюсь.
0: Вот, вот что нас объединяет. Чай, хотя нет, парни, я вот кофе пил. У меня чай впереди. После крутого подъема на Европе Плюс обязательно чаек без сахара. Такой вот, знаете, чтобы, ну, так сказать, чтобы слишком много сахара в моей жизни не было, а то я сладкоежка. Парни, все, раз чай уже был, осталось подарки на Европе Плюс. Ну, попробуем, да? Все зависит от удачи, если три цифры номеров телефонов совпадут. Давайте попробуем сравнить. Готовы?
2: Готово.
0: Ну, погнали. Значит, Дим, ты первый дозвонился, поэтому последняя цифра твоего номера телефона в студию. Что там у нас?
2: Ноль.
0: Тахир, у тебя?
2: Три.
0: Это близко, но не одно и то же. Идем дальше. Дим, давай предпоследнюю.
2: Тоже ноль.
0: Так, ладно, Тахир, может, тут совпадение? Предпоследнее?
2: Нет, пять.
0: Эх, ладно, давайте третью с конца, Дим, что там?
2: Семь.
0: Тахир, у тебя?
2: У меня тоже пять.
0: У тебя тоже пять. Эх, парни, совпадений нет на этот раз. Ну, знаете, вот раз сегодня день секретов, это и будет наш секрет. Это и будет наш секрет, что, ну, вот такая вот, знаете, первая встреча без победы, но... давайте так это сформулируем. Победа, дозвониться, а остальное уже там что? В следующий раз подарки обязательно будут.
2: Ну да,
0: парни, ну я желаю классного августа. Пускай он заканчивается замечательно. И осень, которая наступит, вас порадует невероятно. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Все, спасибо. Всего хорошего всем.
0: Впереди больше хитов, больше музыки, и Мизмо появится уже вот-вот. Споет Hello сразу после Maroon 5 Sugar. Делай громче это утро вместе с нами.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачно!

Вот и 5:50 утра в столице. Ты открываешь глаза и, как в треке Мизмо, говоришь «Hello» этому прекрасному миру, своей чудесной жизни и крутым продуктивным дням, которые вот уже начинают происходить с этой минуты. If today was your last day, в финале этого часа Nickelback и также Naked и Portugal, The Man, Glide, успеем послушать.

0: Каждый день нужно проживать именно так, полным приключений. If today was your last day, Nickelback на Европе Плюс. Больше талантливой музыки впереди. Открываем следующий час в крутом подъеме.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: yourself. Leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: А в столице уже 6 утра.
4: Европа, Европа Плюс.
3: А вот и Павел Беседин с новостями. Паша, доброе утро!
5: Привет, Миша, доброе утро всем. Школьные звонки 1 сентября заменят на популярные детские мелодии. В Минпросвещении рассказали, что это будут мелодии советских и современных авторов. Такое нововведение внедряется в российских школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Благодаря этому в течение всего учебного года традиционные звонки заменяются на фрагменты популярных и классических произведений. Мелодии каждого месяца посвящены определенной дате среди отобранных для российских школ. Мелодии «Дважды 2-4» и «Первоклашка» на музыку Владимира Шаинского.
3: Паша, я подумал, представь, если бы какие-то рок-хиты звучали вместо «Du hast mich», «Du hast mich».
5: Вряд ли. Это настраивает на алгебру и геометрию.
3: Ну, а меня вот это мотивирует.
5: Вот перед физрой можно, мне кажется.
3: Согласен. Но подожди, а что должно звучать перед математикой?
5: «Дважды 2-4», тебе же говорят, Миша.
3: А, вот так, да?
5: Конечно.
3: Ну да, логично.
5: С другой стороны, у всех разные уроки, там не угадаешь.
3: Согласен.
5: Да, тем временем стало известно, сколько учителей в России пользуются искусственным интеллектом. Если верить свежей статистике, то это примерно 40% педагогов. Еще 33% учителей адаптируют сгенерированные шаблоны под свои классы, а 41% преподавателей допускает применение ИИшки школьниками. Как правило, педагоги используют сгенерированные материалы как основу для дальнейшей работы, 22% используют их для быстрой подготовки к урокам, а 19% берут их просто за основу для собственных материалов.
3: Ну, все правильно. Это хорошо, что педагоги используют искусственный интеллект. Главное, чтобы это было в качестве вспомогательной какой-то, да, истории. Потому что, когда вот, например, ты приходишь к врачу, и он у чата GPT спрашивает, у него красное горло.
5: У тебя такое было?
3: Да. Скинь референс. И ты думаешь, так, ну ладно, кажется, не туда попал. Поэтому, ну, важно, когда в профессии ты это применяешь, потому что это реально полезно. Но не на полную, знаешь, вот так вот, чтобы это как помощь была. Я не доверяю ИИшке на 100% просто.
5: А кто доверяет?
3: Ну вот, никто.
5: Поэтому
3: учителям только доверяю.
5: Дорогие учителя, мы за вас.
3: Да.
5: Мяч, которым Диего Марадона забил гол на чемпионате мира 86 года, продан на аукционе. Спортивный снаряд ушел с молотка за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Это 280 миллионов рублей. Эксперты называют лот уникальным и самым значительным памятным предметом в мире футбола из всех существующих. Ожидалось, что цена, правда, дойдет до 10 миллионов долларов, но не случилось. А напомню, что в четвертьфинале того самого Мундиаля Марадона на 51-й минуте забил гол левым кулаком. И, несмотря на нарушение, мяч был засчитан. Аргентина в итоге победила со счетом 2-1, а на послематчевой пресс-конференции Марадона сказал, что это была рука Бога.
3: Да, рука Бога. 280 миллионов рублей, Паш. Вот кто купил этот мяч, интересно?
5: Хороший вопрос.
3: Вот человек какой-то, который любит попинать мяч, и у него где-то лишних 300 миллионов лежало.
5: Я думаю, что этот мячик теперь...
3: Где-то на пьедестале.
5: За стеклянной такой специальной оградкой.
3: Да, да. Ну уж надеемся, не в шкафу пылиться.
5: Сигнализацией.
3: Да. Ну, а у нас сигнализации на хиты нет. Они не в шкафу, не за оградкой. Они здесь.
5: Что там, Миша?
3: Рассказываю. Элла Кикалия, до этого Sky. А прямо сейчас Алекс Уоррен, Fever Dream на Европе Плюс.
6: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Элла Кикалет на Европе Плюс. Dive into me. Погрузись в меня. Да, почувствуй меня. Классно, когда можно так близкому человеку сказать. Но перед этим близкого человека нужно найти, да, чтобы сказать ему все эти необходимые фразы. Where is my husband? Где мой муж, Рэй? Прямо сейчас на радио номер один в России. Делай громче, летим вперед. Муззагруз уже на горизонте, не пропускай.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

You move like an animal. Это Gad Sign. Европа плюс 6.20 уже в Москве. Мы движемся вперед к гороскопу. До него пару хитов успею для тебя поставить. Hit My Heart, Бенаси, Броси, Дэнни. Также Дати и Take Me There. Не пропускай.

0: крутой подъем. Гороскоп.
1: Ну что, поговорим о том, что нам советуют звезды на середину этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня будьте максимально снисходительны ко всему происходящему. Тельцы, опасайтесь сомнений, поступайте так, как подсказывает первая мысль. Близнецы, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами. Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям. Львы, вы окажетесь в вихре светской жизни. Девы, помните, что хорошие дела сами себе не сделают. Весы, повремените встречаться с друзьями и все им рассказывать. Скорпионы, отдайте должное мелочам в решении сложных вопросов. Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы. Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться. Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению, кто-то хочет быть еще ближе. Рыбы, вероятность веселого вечера очень высока. Вот что советует Вселенная. Впереди у нас Тим Белорусский. Русских споет мысли, также Action Sir Эмиш Миллер, Don't Leave. Но ему загруз совсем скоро, не пропусти.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Не только свет светофора светит, еще светит возможность выиграть подарочек в игре «Муззагруз» в крутом подъеме на Европе+. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем, поиграем. И, может быть, удастся унести что-нибудь с собой. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, классный шопер от Европа Плюс у меня имеется. Возможно, Денис его сегодня заберет. Денис, привет, доброе утро.
2: Привет, Муз, привет, Европа Плюс, привет, страна.
1: Ну что, рассказывай, как поживаешь, как настроение? Да, как твое лето вообще в целом? У нас неделька осталась, чего интересного происходило? Какие-то яркие события, моменты?
2: Ну, лето у нас... Знамя истинения. Лета практически не было. Лето дождливое у нас.
1: Ого.
2: Сейчас стоят денечки очень хорошие. Сегодня 28 передали градусов.
1: О, замечательно, замечательно. В Москве, наоборот, вот в этот раз пасмурно и дождик будет днем, а у вас хорошо. Ну ладно, но я вообще в целом про тебя. Вот что-то, какие-то моменты, может, кого-то встретил, куда-то ездил, что-то вкусное пробовал, что-нибудь вот такое, может, было?
2: Вкусное, да все, наверное, сладкое.
1: Хорошо.
2: Единственное, был в отпуске, но не был в отпуске. Вот так вот.
1: Ага. Ой, слушай, это классика. Это вот я тебя прекрасно понимаю. У меня каждый отпуск это вот такой. Потому что я куда-то уезжаю и там тоже работаю. Постоянно это происходит. Поэтому да. Ну ладно. Денис, будем играть с тобой в Муз-загруз. У меня есть один факт. Если угадаешь, о каком исполнителе речь, все, подарочек от нас для тебя. Готов пробовать?
2: Готов.
1: Окей. Тогда let's go. Факт следующий. Это даже, ну, наверное, пускай это будет не факт, это будет сразу вопрос. Какой исполнитель в детстве регулярно выступал в образе Элвиса Пресли, а на сцену впервые вышел вместе с семейной группой уже в 4 года? То есть, если вот об этом вопросе подумать, и потом, когда услышишь разные, ну, два варианта ответов, то не так сложно догадаться. Варианта у нас два. Это может быть... Вариант один. Бруно Марс. Вариант два. Джастин Тимберлейк. Оба талантливые. Оба классные. Оба гении. Но кто из них в детстве постоянно выступал в образе Элвиса Пресли, а на сцену впервые вышел с семьей уже в 4 года? Бруно Марс или Джастин Тимберлейк? Что думаешь, Денис?
2: Ну, будем как пальцем в небо. Давайте первый вариант.
1: Первый вариант, хорошо. Бруно Марс. Ну вот, твой палец указал на исполнителя, который на сцене двигается, я не знаю, просто как бог. Который вот своей магией и обаянием он просто гипнотизирует людей. Про Джастин Тимберлейка тоже можно так сказать. Но у кого из них энергия ближе к Элвису Пресли? Ну вот, на мой взгляд, у Бруно Марса. Это абсолютно правильный ответ. Конечно.
2: Ура!
1: Конечно, Бруно Марс, да, абсолютно верно. Денис, я тебя поздравляю.
2: Мой палец меня не подвел.
1: Вот, вот, отец Бруно Марса был музыкантом, и маленький Бруно стал настоящим маленьким Элвисом, даже выступал в семейной группе на Гавайях. Вот такие вот дела. Правильный ответ, шопер от Европа Плюс отправляется к тебе, и эти аплодисменты тоже для тебя, Денис.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Желаю классного окончания лета. Пускай все складывается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди Hugel, Emmanuel и Ultranate, Moving to the Sun, также Sweet Summer Nights. Успеем послушать Филат Вукерес и Dance First. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

6.50 утра, а мы уже в клубе с вами. Это Хьюджел и Менеджел и Ультранейт, Moving to the Sun. Больше хитов. В финале этого часа The Erasmus. Послушаем Living in a World Without You. Также Holy Flame появится, Тану. Ну и Бригада У совсем-совсем скоро. Летим вперед.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Глава ЦРУ внезапно посетил Москву. Смартфоны во время уроков теперь под запретом. И российские автомобилисты стали лучше ездить. Далее подробности. В Кремле прокомментировали внезапный визит американского военно-транспортного самолета в Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф прилетал в Москву для контактов по линии спецслужб. Песков подчеркнул, что контакты директора ЦРУ с президентом России Владимиром Путиным не планировались. Других подробностей не приводится. Напомню, накануне появилась информация о том, что в Москве приземлился американский военный самолет, который ранее вылетел из Риги. Больше 2 миллионов россиян подали заявление для участия в дистанционном голосовании. В Минцифры сообщают о том, что лидером по числу зарегистрированных стала Московская область. А всего на осенних выборах дистанционно смогут проголосовать жители 32 регионов нашей страны. Для этого необходимо подать заявление через госуслуги. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы и органов местного самоуправления пройдет с 18 по 20 сентября включительно. Принять участие в голосовании также смогут россияне и россияне, которые находятся за рубежом. Смартфоны во время уроков теперь под запретом. С 1 сентября в силу вступает приказ Минпросвещения, который запрещает использование гаджетов во время учебных занятий. Министр Сергей Кравцов подчеркнул, что соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными в школе. Издательство «Просвещение» заставили снизить цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 78%. Ранее Федеральная антимонопольная служба предписала издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. Это позволит сэкономить средства региональных бюджетов, которые тратятся на закупку этих книг. Российские автомобилисты стали лучше ездить. По свежей статистике увеличилась доля автовладельцев, которые больше 10 лет не становились виновниками ДТП. Об этом сообщает Союз автостраховщиков. Наибольшая доля таких водителей, которые имеют максимальную скидку за безаварийную езду, зафиксирована в Москве. На втором месте по аккуратности идет Санкт-Петербург. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 46 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей и 52 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Ну что, поработаем?
1: Конечно.
0: Но эта фраза, думаю, особенно приятно звучит для тех, у кого финал уже рабочего. Привет, Дальний Восток.
1: Привет.
0: Да, не думайте, что вы за нас поработали. Нет, нас все еще ждет впереди. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе, доброе утро.
0: Какая выдающаяся кудряшка у тебя.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Это я готовлюсь к приходу нашего гостя.
0: Да, у нас же сегодня мод. Казалось бы, всегда гости у нас по пятницам. Среда — это маленькая пятница.
1: Вот.
0: Ну и на выходных большой сольный концерт Мота состоится в Москве при поддержке Европы Плюс. В пятницу, понятно, человек будет в репетициях. Ну зачем будем отвлекать?
1: А нам столько надо обсудить.
0: Да. Да, и, ну и просто посмотреть друг на друга. Давно не виделись. Но это будет через пару часиков. До этого тоже планы большие, приятные, с подарками, с музыкой. Вы будете в эфире. Мы, надеемся, тоже никуда не денемся.
1: Очень надеемся.
0: Да, ну а впереди бригада Music Awards.

0: Рада у Music Awards.
1: 7:07 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо, с чем?
1: Ну, мне кажется, ты тоже к этому отношение имеешь, как и в целом ко многим праздникам, о которых я слышал впервые. День музыкальной йоги.
2: Да, наверное, да. Почему бы нет?
1: О, уже настолько копилочка полная, что не всегда помнишь, чему имеешь отношение. Но йога вообще это интересная история. Ты видела, как люди там в клубок могут свернуться?
2: Видела.
1: А потом развернуться. Номинация сегодня звучит так. Вот это поворот!
2: Хорошо.
1: И мы будем слушать тех, на кого, если посмотреть лет 10-15 назад и посмотреть сейчас, многое изменилось.
2: Прям сильно изменилось?
1: В стиле музыки, визуально. Начнем с этих ребят. Tokyo Hotel. Против них в одиночку девчонка, которая стала открытием для нашего скромного коллективчика относительно недавно.
2: Это?
1: Послушаем песню, которая на ее концертах звучит уже совершенно иначе, в стиле тяжелого рока, мягко говоря, Юля Савичева. Ой, хорошо, забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который вам сегодня нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Деско, бригаде на Европе Плюс, 7 часов 10 минут в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ну что, вершитель судеб, неси конверт.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: И сегодня победитель бригады Music Awards, набрав 58,5%, в одиночку победила Юля Савичева.
1: Юлечка, ну слушаем.
0: Как мне нравится эта песня. Вперед!

0: The Second Voice, бригадю на Европе Плюс, 7.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты расскажешь нам дальше?
1: Расскажу про новый тренд в свиданиях.
0: В свиданиях? Mm-hmm. Это какой-то общемировой, либо локальный наш?
1: Я думаю, что мировой.
0: Мировой.
1: Медленно распространяется.
0: Подождем. Впереди Вики Ньюс, бригадю на Европе Плюс.
2: Реклама. Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
3: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Энди Свим с бригадой Уны, Европе Плюс, 7.23 в Москве. Вики,
1: да?
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Новый тренд среди парочек. Детективные свидания. Ну, то есть вот раньше ты говоришь, ой, приезжай ко мне, посмотрим фильм, да? А сейчас ты говоришь, приезжай ко мне.
0: Расследуем убийство?
1: Да.
0: Да ты что?
1: Да, есть специальные платформы, где, собственно, собраны всякие запутанные дела. Ну, они, надеюсь, не настоящие. Вот, игроки собирают улики. Параллельно, видимо, милуются как-то.
0: Милуются?
1: Да.
0: Милуются?
1: Да.
0: Как я давно не слышал этого слова.
1: Я его использую иногда. И восстанавливают, собственно, череду событий, вот как это все было, расследуют дело.
0: Справедливость.
1: Мне кажется, это интересно.
0: Это интересно, но довольно-таки волнительно для предложения о первом свидании.
1: Ну, не, на первое свидание это, наверное, слишком.
0: Думаешь, нет? Вот как
1: вот
0: бы ты отреагировал?
1: Второй нормально. Я бы, ну, странно бы отреагировала.
0: На первом нужно убедиться, что ты не будешь жертвой этого расследования.
1: Конечно. Надо доверять человеку, чтобы в такие игры играть.
0: Потому что все мы помним сериал «Ты».
1: И не только «Ты». Знаешь, много таких сериалов.
0: Есть такое.
1: Кстати, когда новый сезон выходит?
0: Будет новый сезон?
1: Не знаю.
0: Ну, вот и поговорили.
1: Но зато будет новый сезон сериала «Шершни», который нам нравился и перестал нравиться в середине сериала.
0: Да. Вот такие новости, вот такое шоу. Сплошной факт-чекинг и точная информация.
1: Будет, наверное.
0: А что будет?
1: Ну, подожди. Райан Гослинг. Я знаю, что он тебе нравится чуть меньше, чем Райан Рейнольдс.
0: Но тоже нравится.
1: Тоже
0: очень
1: нравится.
0: Прекрасный актер.
1: Станет продюсером нового кинопроекта, и это будет полнометражный фильм «Флинстоны». Ты помнишь прекрасный мультсериальчик?
0: Да, конечно.
1: Да, ну, это прекрасные люди, которые помогают машине передвигаться, потому что бегают ножками. Так.
0: Да, тот случай, когда человек помогает машине.
1: Да,
0: Амир, смотри, как перевернул сейчас наоборот машины люди.
1: Вот
0: раньше времена-то были, а?
1: Вот, я не знаю, ты помнишь или нет, там был такой малыш с дубиной «Бам-бам». Не помнишь?
0: Да.
1: Ну, в общем, фильм будет про него, что он уже повзрослел. И, конечно же, все задаются вопросом, а Райан-то сам сниматься будет? Мне кажется, я могу его представить в таких лохмотьях и в такой машине.
0: Так. Но мне очень нравится твое убедительное, мне кажется. Опять-таки, факт-чекинг.
1: Нет, а еще нет информации, они держат все это в секрете. Мы знаем, что сейчас идет разработка сценария, что это будет про Бам-Бама. Взрослевшего. А вот что там будет делать Райан конкретно, мы не знаем.
0: Бам-бам, малыш с дубинкой. Очевидно, серьезное кино.
1: Да.
0: Серьезное кино. Спасибо, Вика. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: Привет, Дэн, бригаде У на Европе Плюс, 7:35 в Москве.
1: Угу.
0: Ну, давайте поиграем.
1: Играешь сегодня ты.
0: Ну, играю я. А ты? Ты что будешь в этой цепочке делать?
1: А я буду руководить игрой. Знаешь, как мастер игры. Вот такой вот.
0: Мастер игры. Звучит солидно. Умеешь ты себе придумать должность мастер игры. Хотите составить мне компанию под общим руководством мастера игры?
1: Звоните.

0: Реклама.
1: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
2: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в «Черноморавто» 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. «Черноморавто», Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
6: Потому что именно здесь
5: больше хитов и больше музыки.
6: Европа+.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
5: Европа+.ру.
6: Лучшие новинки и клипы.
5: Билеты в кино и на концерты.
6: Где бы ты ни был.
5: Слушай и смотри Европа+.
6: Европа+.ру.
5: Больше хитов.

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Доброе утро, Иван.
1: Привет, Вань.
0: Привет, Вань. Кстати, в этом сезоне, знаешь что, Вань, нам ни один Ваня не дозвонился. Наконец-то ты здесь. Мы ждали.
2: Ура, супер.
0: Да, согласен. Вань, ты откуда?
2: Я из Ярославля.
1: Из Ярославля. А скажи, ты на работе уже или дома?
2: В пути.
0: В пути.
1: Ну, мы хотим скрасить твой путь.
0: Ну, мы надеемся, что то, что будет сейчас происходить, называется скрашивание. Мы сегодня с тобой играем в одной команде. Вики сейчас все расскажет, когда я убегу. Вики, как будешь возвращать?
1: Возвращать буду звуком, который постоянно звучит у меня иногда в голове, иногда вслух, когда я что-то вспоминаю.
0: Ваня, удачи.
1: Неожиданно. Итак, Ваня, у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот с тебя, пожалуйста, какие-то классные окончания этих предложений. А потом то же самое сделает Вэл. Если совпадете, победа твоя. Пробуем. Я тебя жду у...
2: Да? У подъезда.
1: Хорошо. Девы, помните.
2: Вы самые лучшие.
1: Угу, хорошо. В нашем городе сегодня плюс...
2: 15.
1: Угу. Администратор. Что еще раз?
2: Администратор кафе.
1: Кафе. Прекрасно. И последнее. Сейчас тебе расскажу.
2: Можно еще раз? Не слышал.
1: Сейчас тебе расскажу.
2: Супер историю.
1: Ну, прекрасно. Возвращаем Вэлла.
0: Целый хор удивленных мужчин в голове.
1: Да.
0: Так, ну, давай продолжим. Продолжу то, что начал Ваня.
1: Я тебя жду у...
0: У входа. У входа в метро.
1: Подъезда.
0: У подъезда.
1: Ну, почти, почти.
0: Вход в дом, ребята. Угу. Это вход в дом.
1: Угу.
0: Ладно.
1: Девы, помните?
0: Мы про гороскопы или про...
1: Про гороскопы.
0: А, девы, помните?
1: Да.
0: Уборка превыше всего.
1: Нет.
0: Нет?
1: Вы лучше.
0: А, вы лучше.
1: Ладно, хорошо. Ладно. Это был бы очень грустный гороскоп.
0: Да, да, да.
1: Близнецы, у вас сегодня будет супер день. Где вы помните, уборка превыше всего. Хорошо. В нашем городе сегодня плюс...
0: Плюс 13.
1: 15.
0: Нет, 15.
1: Администратор.
0: Администратор.
1: Угу.
0: Администратор в ресторане.
1: Ну, можно засчитать. Кафе? Ресторан-кафе. Ну, можно засчитать. Кафе.
0: И все равно не засчитывает. Ты глянь на него.
1: Нет, Леш, я засчитала.
0: Ну, ладно, хорошо.
1: Он говорит, я засчитал, но звук не поставлю.
0: Хоть какие-то принципы должны быть все-таки.
1: Да, сейчас тебе расскажу.
0: Такую сплетню.
1: Ну, сейчас супер история.
0: Да какая же это история, если это не сплетня?
1: Ну, ладно.
0: Ваня, есть победа, есть подарок.

0: Поздравляем, мы с тобой наотвечали на твой свитшот. Поздравляем.
1: Молодец.
2: Отлично, спасибо.
0: Хорошего тебе дня, Ярославлю передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.

0: Джаспер Форкс, Бригаде У на Европе Плюс, 7.49, в Москве, Вики.
1: Да.
0: Предлагаю вспомнить одно правило. Правило знакомства через рукопожатие.
1: Давай.
0: Ну, у нас же большой круг общения. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но если принять это правило во внимание, то мы же почти весь мир знаем.
1: Каждый знает. Я Илона Маска знаю. Ну, не совсем напрямую. Но вот у меня есть девочка знакома. Она правая рука мамы Илона Маска.
0: Тогда получается через два рукопожатия. Через
1: получается
0: правую руку
1: так.
0: И любую руку у матери.
1: Получается так.
0: Ого.
1: Неплохо, да?
0: Ничего себе. Предлагаю тебе обозначить этот факт во всех шапках профиля в соцсетях.
1: Вот удивится моя подруга.
0: Две руки и Илон Маск. Ребят, расскажите, кого вы знаете через одно, а может быть через два рукопожатия?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Отправить сообщение в эфир».
0: А либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Они будут Россию.
2: Бригада У. Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: доступ подписки премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: Пятерочка доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма». Адаптивная защита двигателя.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Да вс***, пизда.
7: Что?
9: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3 check. Sound check.
1: Бригаде У.
2: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, с кем знакомы через одно, ну, максимум два рукопожатия. Угу. Внимание.
3: Я знаю Криштиану Роналду через два рукопожатия, потому что мой муж занимается падлом у тренера, который в свое время тренировал Криштиану Роналду.
2: Вау! Да что уж там.
4: Мы узнали, что Криштиану занимался падлом.
2: Угу. А через три рукопожатия ты знакома с Месси? Ну, по большому счету.
4: А, получается так, да.
2: Угу. Удивительная жизнь, вот это да. Дальше.
5: Доброе утро, мои хорошие. Вчера узналось, что через одно рукопожатие город Нефтекамск и Вэл знает друг друга. Я из города Нефтекамска, Руслан. Вэл из Тюмени, по-моему, да, или из Нижневартовска. Ну, у него есть знакомые из города Нефтекамска. Всем мира и добра.
2: Руслан, ты знаешь, ты везде был прав. И Тюмени, и Нижневартовск, про подругу из Нефтекамска, и Нефтекамск. Короче,
4: все совпало.
2: Согласен с каждым словом. Ну и финальное.
6: Доброе утро, ребят. У меня, конечно, история не про рукопожатие, немножко поинтересней. Я пила из одного стакана с Барри Альбасовым. Он пил прозрачную крепкую водичку. Потом этот стакан сполоснули, и мне налили обычной воды. Мне тогда было 4 года.
2: Так это знакомство.
4: Интересное детство у тебя было.
2: Через одну рюмочку, можно сказать.

0: Кончилась песня, пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместная, умоляю, танцуй.
2: Если я буду танцевать.
3: Какая классная песня.
4: Красивая.
3: Да. Бас Нейма и Мишель Бригадюк на Европе Плюс. Продолжим?
4: Продолжим.
3: Всем доброе утро.
5: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Единый QR-код появится в России 1 сентября. Поездки в Индию в скором времени могут стать бесплатными. И дорожные заторы ожидаются в российском регионе. Далее подробности. Единый QR-код появится в России 1 сентября. Это универсальный платежный код для безналичной оплаты товаров и услуг. Код будет размещаться на терминалах и платежных табличках. Он позволит проводить оплату быстро и безопасно. При этом у клиентов банков сохранятся бонусы, например, кэшбэк. Для нас с вами практически ничего не изменится. Оплата будет похожа на обычную оплату по СБП, которая сейчас работает во всех торговых точках. При этом переход на единый QR-код будет постепенным, от самых крупных организаций к менее крупным. Россия и Индия обсуждают отмену визовых сборов для туристов, об этом сообщают РИА Новости. В Минэкономике считают, что мера увеличит спрос на поездки. Сейчас стоимость оформления однократной визы в Индию для россиян составляет 3,5 тысячи рублей, двукратные 7,5 тысяч, а многократные уже почти 10 тысяч рублей. В начале года власти России и Индии обсуждали введение безвиза для туристических групп от 3 до 50 человек на срок в 21 день, однако стороны решили пока приостановить рассмотрение этих новшеств. Дорожные заторы в скором времени ожидаются в Подмосковье. Транспортники предупредили автомобилистов о том, что перед началом нового учебного года в области прибавится примерно 100 тысяч машин в сутки. По оценке регионального министерства транспорта, в последнюю неделю августа загруженность трасс по сравнению с летними буднями возрастет на треть. Автомобилистам также напомнили, что 1 сентября станет наиболее загруженным днем. Дело в том, что родители будут спешить на школьные линейки, так что стандартный час пик сместится на более раннее время. Не исключено образование заторов и околообразовательных учреждений. Сотрудники, которые часто отправляют мемы и гифки в рабочие чаты, оказались менее продуктивными. Показатели эффективности тех, кто присылает больше 5 нерабочих сообщений в день, в среднем на 27% хуже, чем у коллег. Об этом говорится в свежем исследовании. Отмечается, что виноваты не сами мемасы, а в третьих случаях сотрудники сначала начинали хуже справляться с задачами и только после этого переключались на развлекательный контент. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 46 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей и 52 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята. Салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе утро.
0: Через час здесь в студии нас станет чуточку больше.
1: Станет чуточку теплее.
0: Да, на одного талантливого человека прибавится в нашей студии. Ну, помимо тебя, Вики, будет еще один.
1: Спасибо большое, приятно.
0: Ждем в гостях Мота. Давно к нам не забегал гость, а тут такой повод. Тут и на выходных у него будет большой сольный концерт.
1: Ну, наверняка еще много всего.
0: Да, в общем, поболтаем. И что необычно в среду, а не в пятницу. Это тоже обсудим. Почему так? Что случилось? Какие планы у него на пятницу, раз мы ради него все перенесли? Это будет через час, но а в ближайших планах, может быть, по эвридеям.
1: А давай.
0: Впереди эвридейка. Звоните.
2: 745
3: 65 65
2: Код Москвы.

0: Темпер Сити в бригаде У на Европе Плюс. 8 часов 8 минут в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, давайте музыкально путешествовать.
1: Куда летим сегодня?
0: Сегодня летим в страну, язык которой, по утверждению одного из коллег, не просто знаком, он практически идеально его знает. Но как только мы просим этого коллегу что-нибудь воспроизвести, он тут же начинает говорить, что давно не практиковал. Есть еще легенда, что дома, чтобы никто не понял, о чем ругаются люди, он ругается на немецком.
1: Ну, кстати, пока легенда.
0: Да, пока легенда. Вот как думаешь, куда мы летим?
1: Я думаю, что в Германию.
0: Да, да, да. А как думаешь,
1: в гости к Паше Беседину.
0: В гости к Паше Беседину, спасибо. А в Германии в чартах Kim Sounds с треком Rise Slow.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Да, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня Настя зовут.
2: Настенька, привет. Ты откуда?
3: Город Ульяновск.
1: Ульяновск. Угу. Настенька, вы не против, что Вики так сразу хоп и перепрыгнула сразу на «ты»?
3: Нет, нет.
1: Спасибо за ответ. Это очень приятно. Настя, прямо сейчас, ну, во-первых, мы тебе желаем удачи в Эвридейке.
3: Спасибо.
1: Нет, я не могу проигнорировать. А что за звуки? А что там на заднем фоне?
3: Так, мне плоховато слышно вас.
1: Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. Настя, ты слышишь нас?
3: Да, вот сейчас слышу.
1: Вот, смотри, Вики сейчас начнет...
2: А вот когда неудобные вопросы, не слышу.
1: Сейчас Вики начнет
3: задавать
1: вопросы. Ты на эти вопросы отвечай, но с небольшой задержкой. На первый вопрос молчишь. На второй отвечаешь так, как ответила бы на первый. И вот так дальше идем с небольшим смещением. Если не запутаешься, подарок твой. Настенька, понятно все?
3: О боже, хорошо, я попробую.
1: Слышна уверенность в своих действиях. Настя, удачи, вперед.
2: Настя, какая версия твоего имени тебе нравится? Столица Франции.
3: Настюша.
2: А как, кстати, у вас называется областной центр в Ульяновской области?
3: Париж.
2: Вот если бы ты сделала татуировку, вот что бы там было изображено или написано?
3: Ульяновск.
2: Опиши своего лучшего друга одним словом.
3: Красивый, как бабочка.
2: Красивый. Красивый, как бабочка.
1: Да, даже немножечко показалось, что Настя взяла и вышла на тонкий лед, но успела вовремя уйти с него. И выиграть в Эвридейку. Настя, лови подарок.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Настя, Настюша, поздравляем тебя. Колоночка твоя.
3: Ой, спасибо большое, круто.
2: Ну и, кстати, мне кажется, столица Франции Настюша звучит очень мило.
1: Да.
2: Да, лучше Париж. Настюша.
1: Как ты неприятно произнесла.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, Настя. Звони еще и Ульяновску. Привет, счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо, пока-пока.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригадио на Евро Плюс. Кстати, проснулся, у меня эта песня в голове играла.
1: Да, хорошая песня.
0: Прям вот так, да-да-да, вот, Леш. Да-да-да, вот
1: а ты помнишь,
0: так.
1: Что такое бизар? Мы уже научились у Маши Батхан.
0: Помню. А ты помнишь?
1: Да.
0: Ну-ка давай расскажи, что такое.
1: Странненькое что-то.
0: Странненькое. Вот, ну и об этом я. Да, правильно. Молодец, молодец. Спасибо, что ты есть. Так, у нас впереди фактовый зал, тема, в котором профессии. Необычные, интересные, местами опасные. Расскажем здесь на Европе Плюс.
2: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, парк, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта. Западная 4. ГК «Интеллект».
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Sugar Daddy, это Акчент, Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Поработаем.
1: Давай.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Спустя почти полтора часа эфира я все-таки предложил. Поработаем.
1: Давай.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Спасибо большое.
0: Профессии сегодня.
1: Мы столько профессий уже с тобой рассмотрели,
0: да.
1: Оказывается.
0: И,
1: но...
0: обладая не самой выдающейся памятью, возможно, что-то из этого вы уже слышали.
1: Нет, вот это я в первый раз вижу.
0: Ну-ка.
1: Я нашла интересную профессию в мире строительства,
0: так.
1: стройматериалов и всяких штучек вот таких.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Наблюдатель за сохнущей краской.
0: Выдающаяся фотография прикреплена к твоему факту.
1: Я ее сделала сама.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: Очень красиво.
1: Спасибо.
0: Мужичок, который смотрит на ворота своего гаража.
1: Да, на первый взгляд она кажется шуткой, но на самом деле это не шутка, это важная работа.
0: Угу.
1: В лабораториях крупных производителей. А специалисты наносят краску на тестовые поверхности и часами за ней следят.
0: В замкнутом помещении.
1: Да.
0: Очень опасная профессия.
1: Как меняется цвет, текстура, структура, угу. покрытие. Они используют микроскопы, всякие там штучки специальные.
0: Как долго сохнет.
1: Угу.
0: Вот, кстати, таких специалистов не только в лабораториях нужно держать, но и, например, во дворах, когда красят заборчики,
1: вот.
0: Которые сохнут 4 года.
1: Вот. А мне так нравится вот это покрытие, знаешь, краска на краску, оно уже вроде как будто бы фактура появляется своя,
0: да,
1: какая-то.
0: Да-да-да, как квадрат Малевича, там же тоже много слоев.
1: Угу,
0: в этом
1: да.
0: есть философия.
1: Да.
0: Интересно. Интересно. Я расскажу про одну из самых редких и опасных профессий в мире.
1: Угу.
0: Ну, видимо, на втором месте после наблюдателя за сохнущей краской. Собиратель змеиного яда.
1: О, прекрасно.
0: Собиратель змеиного яда. Выдающиеся бесстрашные люди, которые знают все о змеях. Кстати говоря, в момент, видимо, когда им
1: нужно... Ну, или узнают профессии.
0: Да. Когда им нужно расслабиться и немножко переключить внимание на что-то другое, они иногда еще собирают яд пауков. Так вот.
1: Интересно.
0: Что они должны делать? Во-первых, знать змей. Знать их поведение, знать, как с ними контактировать. И эти ребята стимулируют железы ядовитых змей, пока те прокусывают пленку на специальной емкости.
1: Mm.
0: Обрати внимание, да, как прокусывают руку, заменили на прокусывают
1: пленку.
0: Пленку в специальной емкости. И вот этот змеиный яд активно применяют в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства. Очень часто используется в фармакологии. Но еще он нужен для того, чтобы разрабатывать противоядие. Но это в интересах работников этой профессии.
1: Прикольно.
0: Интересно?
1: Интересно, опасно, да.
0: Было хотя бы чуточку страшно?
1: За Лешку нашего переживал.
0: Ну, в целом.
1: Угу. В принципе, да.
0: По поводу Лешки в целом, как там материнский инстинкт такой работает. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Банд Дилей и Бригаде У на Европе Плюс, половина девятого. В Москве стоп, голосование фактового зала. Краска или змеи? Итоги. 60% сегодня у победителя. И сегодняшний победитель... Одновременно еще и победительница. Вики, поздравляю.
1: Спасибо. Спасибо, была хорошая неделя. Мне нравится.
0: Да, хорошая очень для
1: ну
0: тебя.
1: Ну что, змеи?
0: Змеи?
1: Их же очень много. Мы не про все поговорили.
0: Угу. Ну ладно. Змеи, да?
1: Угу.
0: Точно?
1: Да.
0: Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. Девятого в Москве. Гороскоп на среду, 26 августа. Овны, сегодня будьте максимально снисходительны ко всему происходящему.
1: Тельцы, опасайтесь сомнений. Поступайте так, как подсказывает первая мысль.
0: Близнецы Вики, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами.
1: Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям.
0: Львы, вы окажетесь в вихре светской жизни.
1: Девы, помните, что хорошие дела сами себя не сделают.
0: Весы, повремените встречаться с друзьями и все им рассказывать.
1: Скорпион, отдайте должное мелочам в решении сложных вопросов.
0: Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы.
1: Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться.
0: Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению. Кто-то хочет быть еще ближе.
1: Рыбы, вероятность веселого вечера очень высока.

0: звоните.
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:41 в Москве. Трули Мови в бригаде Уны. Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Доброе
4: утро. Доброе утро, привет.
2: Доброе утро. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Ольга.
5: Инна.
2: Оля.
4: И Инна.
2: Внезапно появилась...
4: Нет?
2: Альбина.
4: Альбина.
2: Ага.
4: Угу.
3: Альбина.
2: Просто так вышло, что мы... Первые 4 буквы имени не услышали вначале. Альбина, ты откуда?
3: Я с Новосибирска.
4: Новосибирск, хорошо. Прекрасно. Олечка, а ты?
3: Город Иваново.
2: Иваново, прекрасно. Девчонки, скажите, пожалуйста, вы когда смотрите фильм, вы смотрите его классическим методом или как Вики, в основном просто слушая его?
3: Я классическим, конечно же.
2: Классическим.
4: Угу. Ну, зря.
2: Сегодня будем слушать фильмы, точнее, слушать музыку к этим фильмам. Будем разгадывать что-то по саундтрекам.
4: Да, будут фильмы, возможно, анимационные, возможно, просто фильмы.
2: Значит, один анимационный точно будет, окей.
4: Ага, все.
2: Как только зазвучит мелодия, никаких сигналов не ждем. Просто пытаемся понять, о чем идет речь, потом быстренько свое имя и сразу вариант ответа. Оля, Альбина, играем до 2 баллов. Удачи, вперед.
4: Ну, давайте.
3: Ольга, возможно, завтрак у Тиффани?
4: Нет, ну что-то французское такое. Да?
2: Французское?
4: Да, ну связано с Францией, да.
2: Ага.
4: Очень милый. Давайте подскажу. Мультик.
2: А, это мультик.
4: Угу.
2: Ага. Это мультик. Связан с едой?
3: Ротатуй.
2: Кто сказал? Оля.
4: Оля, да. Ротатуй.
2: Мне все-таки нужно узнавать тебя перед игрой, какие фильмы ты загадала. Я думал, ты мне покажешь пантомимо «Эмили в Париже».
4: А, да? Ну, хорошо. Угу. Следующий фильм.
2: Следующий.
4: Красивый фильм.
3: «Один
4: вообще.
3: Плюс один»?
4: Нет. Там много вечеринок, там любовь.
2: Там тоже влюбленные сердца, больше 2.
3: 007?
4: Нет. Ну, кстати, подошло бы хорошо.
2: Да, но пока
4: начало 20 века, Нью-Йорк.
2: Леонардо Ди Каприо, «Зеленый фонарь», это не супергерой.
4: Бокал шампанского.
2: Ага.
3: «Великий Гэтсби».
2: Кто сказал?
3: Ольга.
4: Ольга.
2: Все правильно, да.
4: Олечка, поздравляем тебя.
2: Молодец. А чувствуется, насколько была хорошая музыка, что Альбина просто не мешала наслаждаться.
4: Наслаждалась.
2: Да, просто наслаждалась. Оля, мы тебя поздравляем. Победа есть подарок.

0: Оль, мы тебя поздравляем. Роскошный свитшот.
1: Ой, супер, спасибо.
2: Молодец.
0: Это его еще не трогал, он такой приятный на ощупь. Боже мой.
2: Альбиночка, а ты нам звони обязательно еще.
0: Поэтому, девчонки, до новых встреч, счастливо. Пока.
1: Спасибо, очень рада вам.

0: Ничико, Джейсон Деруло, бригаде У на Европе плюс 8:46 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы практически со всем миром знакомы, правда, через одно, через парочку рукопожатий. Вот с кем именно? Вот Вики, ты говорила,
1: ну, что. Ну, я с Илоном Маском, да.
0: Это все прекрасно. Я недавно выяснил, что через одно рукопожатие знаком с представителем самой загадочной профессии.
1: С кем?
0: Нотариус. Вот что ты знаешь о нотариусах?
1: Ну что, они богатые люди.
0: Это как будто бы профессия из Гарри Поттера.
1: Есть серьезная. Мне кажется, они невнимательные.
0: Да, а ты знала, что вот нотариусов всегда определенное количество в каждом городе?
1: А, да, серьезно?
0: По-моему, есть, да, говорю, сплошные легенды, связанные с этой профессией.
1: Они как гондольеры в Венеции.
0: Вот, получается. Ты понимаешь, насколько это солидно. И вот теперь у меня, оказывается, есть такой знакомый.
1: Прикольно.
0: Не знаю,
1: прям
0: что
1: настоящий
0: с этим
1: нотариус?
0: Настоящий нотариус.
1: Ну, это, конечно, не Илон Маск, это серьезно.
0: Да, это действительно круто. Расскажите, ребят, кого вы знаете через одно, ну, максимум два рукопожатия.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
12: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Да вс***,
17: заработали. Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: One, two, three, check. Sound check. Бригаде У.
1: 8:54 в Москве. Сегодня в саундчеке. Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
2: Слушаем.
1: Слушаем.
3: Доброе утро, бригада У. Доброе утро всем. А я через одно рукопожатие знаю Степашку, Каркушу, Прюшу, Пилю. Я надеюсь, все помнят этих персонажей из «Спокойной ночи, малыши».
2: Вот это серьезные связи.
1: Так вот почему их четверо никогда в одном кадре не появлялось. Всем управлял один человек. Так, вот еще.
4: Привет, бригада У. Оказывается, вот через одно рукопожатие знаком с Вэллом, через второе рукопожатие уже с Витей из Вэлла. Сам живу в Омске, работаю вахтометодом в Мегионе. Мой коллега по работе, замечательный человек, мой друг Данил Костиков, оказывается, это родственник Вэлла. Такие дела.
2: А ты знаешь, что у тебя есть этот родственник?
1: Да. Мы все одна большая семья. Город Мегион. Мегион.
2: Мегион.
1: Ну и еще одно сообщение финальное.
5: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома. Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
1: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.

0: Шейкер Фейс, это Леди Гага в бригаде У на Европе Плюс. Вики,
1: да.
0: Вот как ты смотришь насчет того, чтобы продолжить?
1: Вообще прекрасно.
0: Планы большие, мы продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Иностранцы стали все чаще оформлять российское гражданство. Суперсовременный поезд соединит Москву и Ярославль. И синоптики рассказали, что нас ждет до конца лета. Далее подробности. Иностранцы все чаще стали оформлять российское гражданство. На этот раз стало известно о том, что перебраться в нашу страну на ПМЖ собрался американский журналист Кристофер Хлали. РИА Новости сообщает, что гражданин США уже подал все необходимые документы и ждет решения российских властей. Напомню, впервые о желании стать гражданином России американский журналист заявил в прошлом году во время Петербургского международного экономического форума. Телефонные мошенники начали атаковать родителей в преддверии нового учебного года. РИА Новости сообщает о том, что цифровые преступники рассылают сообщения через мессенджеры и СМС с требованием срочно оплатить различные услуги. Чаще всего это школьное питание, учебные материалы и кружки. При этом злоумышленники присылают ссылку для оплаты. Она ведет на фишинговый сайт, который переводит все деньги мошенникам, а также крадет финансовую информацию. Будьте бдительны. Двухэтажный пассажирский поезд выходит сегодня на маршрут Москва-Ярославль. В презентации состава на Ярославском вокзале накануне приняли участие Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. Время в пути составит всего 3 часа. Мэр столицы отметил, что ярославское направление остается самым загруженным. По его словам, уже заменено 40% пригородных поездов, а следующим этапом станет обновление составов дальнего следования. Сейчас на маршруте ходят 6 поездов, в этом месяце добавится еще 2. В результате количество пассажирских мест увеличится на треть. В Москве стартовал новый театральный сезон. Спектакли уже показывают около 20 театров. Еще 2 учреждения откроют сезон до конца августа. 35 присоединятся в сентябре, 2 в октябре. Как сообщили в Департаменте культуры, театры подготовят порядка 300 новых постановок. В программу войдут спектакли для детей, оперы, балеты, симфонические и камерные концерты. Теплый финал лета пообещали нам синоптики. По словам метеорологов, в Центральной России потепление постепенно начинается, и до конца августа столбики термометров будут ползти вверх. В полной мере влияние скандинавского антициклона проявится в конце рабочей недели, когда он охватит собой почти всю русскую равнину. Благодаря малооблачной погоде воздух опять начнет лучше прогреваться, а зона осеннего ненастья ограничится северо-восточными районами. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 46 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей 52 копейки. С новостями пока все, впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро. У нас продолжается лето, и мы умеем его, вот так сказать, продолжать.
0: Так сказать, так и скажи. Mm-hmm. Умеем. И сегодня, несмотря на то, что до пятницы, до нашего классического дня, когда мы ждем гостей еще пару дней, есть человек, у которого в пятницу серьезные дела. Там будет одно небольшое мероприятие, о котором мы расскажем поподробнее. Mm-hmm. И сегодня мы его встречаем. Мот!
1: Доброе утро!
2: Привет, привет!
1: Доброе. Присаживайся. Безумно рада тебя видеть.
0: Во-первых, спасибо, что пришел.
3: Это взаимно, ребята. Доброе утро еще раз всем, кто так же бодр, как вы, или не так же бодр, как я, но бодрится изо всех сил.
1: Ну, Вэл правильно сказал, спасибо, что пришел. Представляем, какой у тебя график сейчас и сколько репетиций, наверное, каждый день с утра до ночи, да?
3: Все верно, даже вот ночью.
0: Тебе же сначала наверняка предлагали, Матвей, придешь в пятницу к бригадю, но, очевидно, в пятницу есть планы.
3: В пятницу есть планы. Помимо концерта мы как бы еще готовимся к 1 сентября, правильно? Поэтому нужно ребенка по всем докторам отвезти. И в этом, конечно, задача папы.
0: Слава в первую очередь отца, а уже потом артиста.
3: Да, да.
1: Кстати, можно я сразу сделаю комплимент? Так получилось, что мы с тобой недавно работали на одной площадке, и мы за кулисами все время с Вэллом стояли, говорили, какая команда у Мота, насколько у вас классная атмосфера в коллективе. Мне кажется, это твоя заслуга.
3: Ну, со стороны, наверное, виднее, да, но мы стараемся как-то друг друга подбадривать, веселиться и, в принципе, не превращать работу в рутину, а вот сохранять такие дружеские отношения. Конечно, вот тут очень грань, легко перейти и не уйти в слишком приятельство, но нам удается это делать.
0: Но это прекрасный ответ, потому что мы же могли услышать, ну, со стороны вам виднее, на самом деле все не так.
3: Да, на самом деле мы жестко унижаем, уничтожаем друг друга на репетициях и тренировках.
0: Коллектив держится только на ненависти.
1: Но чувствуется прям классный вайб, да, настолько как-то, ну, прям классно за вами наблюдать.
0: Очень приятно, правда. Ну и основное событие,
3: которое... Основное наблюдение.
0: Да,
3: приходите понаблюдать за нами.
0: И можно же понаблюдать, и те, кто будет в Москве, и те, кто будет в Питере, и те, кто собирается в Москву или Питер ближе. В ближайшее время, уже 30 августа, большой стадионный концерт в ВТБ-арене. Шоу «Август» — это мы. Ну, тут, очевидно, обыграли всеми любимую песню и сделали более общий. Я видел, что ты говорил, что традиционный стадионный концерт. Сколько лет вы делаете в финале лета такое
3: это
0: шоу?
3: Это третий год.
0: Третий год?
3: И я не уверен, что надо продолжать.
1: Надо, конечно, ты что?
3: Потому что хочется все-таки насладиться летом, а не провести все лето почти в подготовке.
1: Но, с другой стороны, такая финальная точка лета, это же красиво. Да?
3: Точно. Да, конечно, мы предпочитаем говорить, что мы не завершаем, не подводим черту, не финалим, а продлеваем лето. И очень надеемся, что и в этом году тоже удастся это сделать. В плане, я имею в виду, погоды. Угу. И действительно, своими замурашечными песнями, своими полотенечными танцами мы эти тучи победим. И если август у нас получился недостаточно солнечным, то хотя бы в сентябре придет бабье лето, и мы все кайфанем в бархатном сезончике.
0: И про танцы с полотенцами, и про поле одуванчиков, которые видел видео, поговорим чуть позже. Мот здесь, бригаде У на Европе+.

0: Шаде Бай, Индия, Хчо и Мод в бригаде У на Европе Плюс.
1: О, и у нас тут Мод.
0: И у нас тут Мод. И, кстати, по поводу этого трека...
2: Можно на секунду буквально я перебью, потому что сегодня не еще один августовский день, а сегодня, раз мы заговорили про Шаде, день рождения у одного из участников.
1: Не просто,
2: не просто у одного из участников, а у автора этого припева и, по сути, этой композиции у артиста Бай Индия, у моего земляка. У Вити сегодня день рождения, поэтому мы поздравляем в прямом эфире его и желаем. И говорим, август, это ты. И твори, и пиши вот такие же хиты, а то и круче, и мощнее, и больше, и масштабнее. А мы всегда готовы поддержать.
0: Спасибо тебе, правда. Но это главный хит лета, по моему мнению, как минимум.
1: 100%.
0: А если еще бабье лето продолжит лето и в сентябре, тогда и точно осени. И как раз таки, вот смотри, когда мы ждем гостей, мы читаем что-то, смотрим в соцсети, но иногда что-то приходится воспроизводить по памяти, поэтому, возможно, я буду врать.
1: Так. Давай.
0: Где-то, когда-то я натолкнулся на интервью твое, где ты рассказывал, как ты попал в трек. И как раз-таки ты, мягко говоря, настаивал на том, чтобы ты был в этом
2: Включил
0: треке.
2: Включил все свои кубанские рычаги.
0: Да-да-да. Как раз-таки с помощью Баинди, что на земляк, ну ты чего?
2: Да-да-да, все так и было.
0: Расскажи, как это было, как ты услышал этот трек? Вообще, была демка, была какая-то выложена первая версия?
2: Я услышал его точно так же, как и многие в социальных сетях. И я написал Вите, хотя мы не были знакомы и не пересекались, я говорю, а когда выйдет эта композиция? Параллельно еще вирусился второй его трек, тоже не менее офигенный, под названием «Кавалерия». И я думал, что это все один и тот, одна и та же песня. И он мне написал под, как бы, когда, на мой вопрос, ответив, говорит, выйдет такого-то числа. Наступает это число, я приезжаю со студии ночью, как раз очередная пятница, смотрю, что вышло, и включаю эту песню, «Кавалерия».
1: А там другое.
2: А там другое. Там я услышал то, что я хотел услышать, но не услышал все равно припева Шаде. Я говорю, я не понял.
0: Кубанские корни дали знать, сразу появилась претензия.
2: Да, я говорю, а где же Шадешечка? Он говорит, так это вообще другая песня. Я говорю, а она когда выйдет? Он говорит, ну скоро. На следующей неделе, он говорит, она выйдет. Я говорю, а почему? А почему без меня она выйдет? Он говорит, ну все, уже вроде, это еще и дуэт у нас. Я говорю, а почему не трио? И тогда
0: а
2: еще...
0: Это переписки все.
2: Да, тогда еще вышла совместная песня Егора с парнями Jealous, называется. Говорю, классно, смотри, вот у парней вышла вот такая вот коллаборация, а давай мы тоже коллаборацию бахнем. Он говорит, ну, давай я тебе утром отвечу.
1: Мне нужно... Ты переживал ночью?
2: Мне нужно переспать с этой мыслью. Я не то, что переживал, у меня всю ночь просто, она танцует. Вот на репите вся эта история, я не мог никак уснуть. Наступает утро, и, значит, он говорит, ну, наверное, нет.
1: О, серьезно?
2: И я такой, давай так, чтобы я не звонил всем нашим кубанским друзьям, я просто напишу куплет, если тебе понравится,
0: ты возьмешь.
2: Делаем,
0: да. Если не понравится, ты возьмешь
2: тоже. И, собственно, у меня было вот 30 минут. Я понимал, что через 30 минут я выезжаю дальше там по делам. Я иду в кабинет, на студию, пишу этот куплет, отправляю ему, скрещиваю пальцы, еду дальше по делам, проходит там пару часов, и он мне пишет, блин, ну это очень круто, давай, let's go.
1: Вау, вот это крутая история. Ты знаешь, в свое время Кейт Уинслет выбивала также свою роль Розы в «Титанике».
2: Причем это вот, вообще это мне круто. Не свойственно, в принципе, давить на людей.
1: Но сейчас выглядел достаточно профессионально, знаешь, как будто ты часто это делаешь.
2: Профессиональный давитель. Но я просто понимал, что я никогда в жизни себе не прощу, если я упущу эту композицию, потому что я настолько за эту ночь с ней сросся, свыкся, и, ну, и уже видел, как мы ее исполняем, и понимал, что либо сейчас, либо никогда. И действительно, я был по-детски, как будто, вот знаешь, опять в начале своей карьеры безумно счастлив, что как-то имею отношение к этой композиции, потому что она мне безумно нравится.
1: Круто.
0: Весь диалог вывели текстово. Скажи, пожалуйста, когда ты настаивал
2: Прикол в том, что, извини, перебью тоже. Вот утром я написал куплет, днем мы это согласовали, а уже вечером у меня на студии мы снимали сниппет все втроем. И вот это какая-то такая магия очень быстро случилась, и все вот так понеслось.
0: Скажи, ты когда писал и настаивал, что ты важен этой песне, ты ставил скобочки в конце? Ну, чтобы как бы определить интонацию, либо там были только точки восклицания?
2: Я записывал аудиосообщение на 4 минуты, поэтому, в принципе, там было все понятно с моими интонациями.
1: Это хорошо.
0: Каждое утро у нас есть местечко в эфире, которое называется «Снова хитово». Мы слушаем треки, которые завирусились в соцсети, и благодаря интернету снова стали популярны. Мы знаем, что и под Шаде огромное количество треков снимали, но сейчас мы послушаем трек, который все мы знаем, все мы любим. Это Наташа Бедингфилд с треком «Pocketful of Sunshine».
3: Бригада У. Снова хитово.

0: Наташа Беддингфилд, бригаде У на Европе Плюс, 9:18 в Москве. Ну, Наташа Наташей, у нас тут мод в гостях. Мод, доброе утро еще раз.
1: Доброе утро, ребят.
0: Так, ну мы продолжаем подготовку.
1: К твоему концерту.
0: Мы умеем прилипнуть к людям, которые занимаются важным. Мы все продолжаем подготовку к твоему сольному концерту. Ты сказал, озвучил нам количество танцоров, которые примут участие в этом стадионном шоу. Мог бы ты повторить о количестве танцев?
2: Нет, это была единоразовая акция. Конечно, мог бы. Действительно, мы готовимся очень массово и масштабно. Решили оставить концепцию прошлого года. То есть все та же любимая наша лужайка, все те же наши любимые одуванчики, полотенца. Только в этом году мы все значительно масштабируем. И в том числе масштабируем наши танцы и количество участников на сцене. Это будет порядка 100 человек, 100 танцовщиков и 30 тысяч полотенец в зале, в Москве, и, соответственно, 15-13 тысяч в Санкт-Петербурге. То есть каждый человек уйдет наполненный не только эмоциями и воспоминаниями, но еще небольшим презентом от нас в виде полотенца с надписью «Август навсегда».
1: О, круто!
2: И это будет самый масштабный флешмоб полотенечный, я думаю, в мире.
1: А вот, кстати, для сцены, для выступления часто ли шьются новые полотенца или закупаются? Я не знаю, как и часто они обновляются?
2: До этого они закупали, а в этом году мы прям специально их шили. Действительно,
1: круто.
2: Я этот процесс показывал тоже в соцсетях, как мы приезжали на производство. Там, лично смотрел, как это делается, и даже там определенное количество подписали. Так что 100 счастливчикам попадутся еще подписанные полотенца.
1: Круто.
2: Но это как такой приятный бонус и лотерея для
1: всех. Мне нравится, когда подарки полезные.
0: Угу.
1: Это же круто.
0: Бывали ли случаи, когда организаторы не позаботились о полотенцах и страдали отели, в которых останавливались танцоры? Вот узнаем попозже. Позже здесь бригаде У на Европе Плюс. Бригада.
3: Реклама.
4: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
5: Дед Мороз, сейчас же лето!
4: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
6: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО СЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
6: Больше хитов, больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Fever Dream. Это Алекс Ворон, бригаде У на Европе Плюс. 9:25 в Москве. Продолжаем совместное утро с Мотом. Как бы это ни звучало, да звучит приятно. Звучит приятно.
1: Утро с Мотом или с бергамотом? Что выбираете вы?
2: Мы с Мотом.
0: А ты больше чай или кофе?
1: Я кофе один раз в жизни только пил. И это было отвратительно.
2: Серьезно?
1: Да. Причем это случилось буквально года два назад. Мы были в Турции, и Маша говорит, ну, быть в Турции и не попробовать турецкий кофе. Я плевался дальше, чем видел, и больше не пробовал.
2: То есть
1: его.
2: Ты чайный человек, получается?
1: Я вот водичный человек.
0: Знаешь, возможно?
1: Я чай тоже не особо люблю.
2: Ого.
0: Но, возможно, ты просто пропустил начальные стадии. Все, кто со временем пришел к там, турецкому кофе, к итальянскому, начинали же с разводного пакетика, конечно. Ты просто сразу перепробовал.
2: А вот это
1: каркаде, как у бабушки.
0: Да-да-да.
1: Цветной.
0: Возвращаясь к количеству танцоров, к полотенцам и всему тому, что появилось благодаря, по большому счету, в интернете, Вики успела спросить, что как вы придумали танец с полотенцами, который завирусился.
2: Ну, потому что я думала, что это было сделано специально. Знаешь, когда сделал танец, думаешь, все, вот оно стрельнет.
0: И есть же какая-то статистика, количество стран, в каких регионах планеты смотрели и
2: танцевали,
0: пытались повторить танец.
1: Да, очень африканские дети сразу нас поддержали из Уганды. Потом подключилась Бразилия, Индия и весь мир. Получается, мы своими полотенцами связали, вот этим символом, да, связали воедино и музыкой, и танцем всю планету.
2: Очень круто.
1: Да, и поэтому родилась идея еще и продолжить этот тренд не только в онлайне, но и в офлайне, напечатать эти полотенца и связать как бы воедино весь стадион в едином порыве. И правильно ты сказал, и я уже об этом тоже в перерыве немножечко затронул эту тему, что не было какого-то цели придумать вирусный танец, и этой песни «Как себе домой» и 8 лет, я об этом много где рассказывал. Этот танец мы танцуем, точнее просто движение с полотенцами лет 5, наверное, и каждый раз я покушался его убрать из программы, потому что люди не знали эту песню, не понимали, что им делать. Это странно выглядело в формате наших там лиричных композиций, но музыканты и танцовщики каждый раз убеждали меня, что не надо, вот у нас больше нет такой
2: одушины,
0: да. Скажи, а как ты реагировал на этот счет?
1: Ну, скрипел зубами, но продолжал махать полотенцем. Да, и вот в какой-то момент в этом году это все случайно завирусилось в ТикТоке, люди начали снимать просто хаотичные движения с полотенцем, и в начале года мы решили, а почему, если раз уж пошел тренд, не поставить полноценный танец хореографии. Так родился этот танец в этом году только. А еще вот я хотел немножко подрассказать про какие-то новые фишки. Да, я уже сказал, что концепция старая, но мы масштабируемся, хотим чем-то удивлять. Конечно, в связи с этой погодой половина наших фишек слетела, потому что мы хотели там и поливать людей из бронзбойта, блин, водой. Да, но уже холодновато, да, и хотели там пенные вечеринки делать, и все это в красивом таком летнефестивальном формате. Но, тем не менее, определенно штуки мы у нас остались, и мы делаем очень интересный интерактив до начала концерта, поэтому ребята, не опаздывайте, приходите, мы в 6 часов открываем двери, надеемся в 8 начать, если все без задержек, и вот с 6 до 8, помимо того, что мы напечатали классные не только полотенца, но и мерч офигительный, в котором, собственно, я сейчас сижу, да, и там много еще интересных единиц, еще будет определенная развлекательная часть, интерактивная, такая ностальгия, которая, я уверен, очень понравится и затронет самые душевные нотки каждого миллениала или даже зумера.
2: Ну, хороший крючок, да?
1: Да.
0: Ребят, ну даже конкурсы будут, ну вы чего?
1: Какой концерт без конкурса?
0: Как от такого отказаться? Мод, бригаде У на Европе Плюс, совсем скоро продолжим.

0: 9.32 в Москве. Пришло время гороскопа на среду 26 августа, который будем читать вместе с нашим гостем Смотом. Mm-hmm. Узнаем, что его ждет в преддверии стадионного концерта, потому что инфа 100%.
1: Это гороскоп на Европе Плюс.
0: Мот, пожалуйста, начинай.
1: Нет, давай я начну.
0: Ты
1: начнешь? Да, чтобы Мот про себя читал. Овны, сегодня будьте максимально снисходительны ко всему происходящему.
0: Тельцы, опасайтесь сомнений, поступайте так, как подсказывает первая мысль.
2: Близнецы, отстаивайте свое мнение до конца любыми способами. О, да, это они.
0: Это она.
1: Это я.
2: Очень приятно. У меня мама и теща близнецы.
1: Хорошо.
2: Мы знаем, о чем мы говорим.
0: Ты тоже счастлив, как и я.
2: Да.
0: Раки.
1: Подожди, ну да я скажу. Раки. Я буду отстаивать свое мнение до конца. Раки, прекратите философствовать, приступайте к четким действиям.
0: Львы, вы окажетесь в вихре светской жизни.
2: Девы, помните, что хорошие дела сами себя не сделают.
0: Это очень похоже
1: Весы,
0: на нас.
1: Весы, повремените встречаться с друзьями и все им рассказывать.
0: Скорпионы, отдайте должное мелочам в решении сложных вопросов.
2: Стрельцы, остерегайтесь бесед на спорные темы, поберегите свои же нервы.
1: Козероги, не ставьте перед собой нереальных задач, чтобы самим потом не запутаться.
0: Водолеи, присмотритесь к своему ближайшему окружению. Кто-то хочет быть еще ближе. Да-да-да, пожалуйста.
2: И, наконец, рыбы, рыбище. Вероятность веселого вечера очень высока.
0: Слышно, Мот, слышно.

0: Sweet Emotion — это Naked Brigadier на Европе Плюс. 9:36 в Москве. Итак, дорогой МОД.
1: Да.
0: Впереди нас
2: такое серьезное обращение, да.
1: Официально.
2: Дорогой МОД.
0: Нам нужно серьезно поговорить.
1: Так.
0: Да, дорогой, ты должен ответить.
2: У нас тут много денег.
0: Да, у нас впереди деньги.
1: Я только хотел сказать, обычно такие разговоры начинают, когда деньги нужны или что-то с деньгами связано.
0: Но тут такая история, что мы хотим кому-то деньги отдать сегодня в сейфе.
2: Себя не просим.
1: Аттракцион «Невидимая щедрость».
0: 33 тысячи рублей в сейфе. Еще можно дополнительно 10 тысяч от Озонбанка получить в виде бонуса. Поэтому, если хотите попытать свое финансовое счастье, быть может, МОД станет вашим главным талисманом в этом вопросе. Звоните.

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с специалистом.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям. К новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
6: 89.7 FM.
7: 89.7 FM.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Миф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается в сейфе сегодня 33 тысячи рублей плюс бонус от «Озонбанка» в виде 10 тысяч рублей. Кто будет за это все бороться? Алло, привет.
3: Алло, привет.
2: Алло, выходи. Мы ждем. Ты здесь. Привет.
4: Алло, здравствуйте.
3: Привет, как зовут тебя?
4: Татьяна.
3: Танечка, Татьяна. Познакомься, у нас тут мод. Мод, знакомься, это Таня.
5: Татьяна, здравствуйте. Все.
2: Танечка, понимая ком в горле. Но хотя бы скажи, пожалуйста.
4: Не, я здесь, и здесь, и здесь. Я с вами.
2: Ага. А где ты живешь? Из какого ты города?
4: А, город от Кемерово.
2: Кемерово.
3: Чудесно.
2: Ой, как хорошо. Здесь у нас Кемеровская область. Тань.
4: Да, да, да, да.
2: Как у тебя вообще, какие у тебя взаимоотношения с деньгами?
3: Вот 33 тысячи нужны?
4: Конечно, нужны.
2: Все, ни слова больше.
4: Вы что?
2: Но ты же знаешь,
4: в данный есть... момент, когда идет ремонт, они очень понадобятся.
3: Ой, держись, держись.
2: Да. Надеемся, что именно этой суммы осталось дополнить, и все, чтобы все закончить. 10 тысяч можно еще дополнительно от Озонбанка получить. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Поэтому давай определимся, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
4: Да. Давайте второй.
2: Второй вопрос
3: хорошо.
2: Будет с бонусом. Таня, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Танюш, я начну. Сегодня международный день актера, актрис. И я решила спросить тебя, у кого из актрис наибольшее количество номинаций на Оскар? Целых 21 и более того 3 победы. Вот как ты думаешь? Это Джулианна Мур, это Мэрил Стрип или Кейт Уинслет?
4: Третий.
3: Третий вариант. Кейт Уинслет. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Таня, сейчас будет вопрос задавать мод, и если ты на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Мод, пожалуйста.
5: Татьяна, еще раз добрый. Мы тут готовимся вовсю к концерту в Москве, и у меня вопрос связан с этим. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что именно мы будем раздавать всем зрителям на концерте? Вариант 1. Тапочки. Вариант 2. Полотенца. Вариант 3. Халаты.
3: Танюш, выбирай.
4: Ой. Давайте остановимся на... Даже не знаю, либо тапочки, либо полотенца.
5: Надо выбрать один.
4: Давайте остановимся на тапочках.
2: Угу. Это какой, первый вариант? Таню, как будто в какой-то момент пяточки пощекотал кто-нибудь. Ой-ой-ой. Засчитано, хорошо.
0: Третья цифра.
2: Танюш, ну и также косвенно заденем концерт Мота, один из главных героев, помимо Матвея, одуванчики. Их можно заметить и в видео, которое приглашает на концерт. И в целом хочется поговорить про одуванчики. Для нас происхождение слова одуванчик вполне логично. Оно образовано от его способности раздуваться ветром. Но вот латинское название одуванчика «Dens leonis» имеет более поэтическое происхождение, отсылает к внешнему виду цветка. Что значит «Dens Леонис. Дивная луна, львиный зуб или день и ночь.
3: Красиво звучит.
2: Красиво. Таня?
4: Давайте. Цифра 2.
2: Итак, Таня из Кемерово подобрала такой код от сейфа 312. Внимание!

0: Танюш, ну, начну с хорошего. Начну с хорошего.
1: Я волновался больше, чем на концерт, мне кажется, буду.
0: А мы каждое утро переживаем. Представляешь, сколько работы у наших кардиологов личных.
2: Ну, с хорошего.
1: Сколько магния выпито.
0: У меня все верно. У меня правильно. Львиный зуб. Дэнс Леонис. А дальше вы, ребята.
2: У меня неправильно. Прости, пожалуйста. На самом деле Мэрил Стрип у нас молодец. 21 номинация и 3 статуэтки. А у Кейт Уинслет всего 7 номинаций.
0: А, всего лишь? Ну, ей, конечно, еще поднабрать надо. Да. Матвей.
1: Да, простите, Татьяна. Мы, наверное, лет 8 назад на концертах раздавали тапочки, но сейчас мы пошли дальше и раздаем полотенца, к сожалению.
0: Танюш.
3: Дань. Блин.
2: Дань. Ну ты нам звони еще и не расстраивайся.
0: Да. И ты же помнишь?
3: Да я не достать. Я вообще довольна, у меня сердце прыгает, потому что я до вас просто дозвонилась.
2: Мы рады.
0: Танечка, чудесного тебе дня. Звони нам обязательно еще. И Кемерову передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока.
3: Хорошо, до свидания.
0: Ну а завтра в сейфе бригады у 37 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Сейф в бригаде У.

0: Every single day, Бенаси Брос, Бригаде У на Европе Плюс, 9.51 в Москве. Матвей,
1: да.
0: Скажи, пожалуйста, а ты как автор и исполнитель песен, слушаешь ли ты песни других? Или у тебя настолько хорошо получается писать, что...
2: Слушаешь себя. И такое бывает.
0: Зачем распыляться?
1: Действительно. Ну, конечно же, мы любим музыку, а не себя в музыке, поэтому слушаю много, часто и стараюсь держать руку на пульсе.
2: Но ты сразу разбираешь трек вот на аккорды, сразу как-то вот профессионально?
1: Нет, я вообще в этом плане предпочитаю слушать с позиции зрителя и слушателя, да. Мне интересна сама эмоция, а не какие-то детали.
0: Прекрасный повод, чтобы залезть к тебе в телефон, как бы это ни звучало. Впереди саундчек с Мотом в Бригаде У на Европе Плюс. Бригада
3: У! Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная Птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
8: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Привет, вы кто?

0: 8495, город Санкт-Петербург.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: 2-3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Саундчек Бригаде У на Европе Плюс начинается вместе с Мотом.
2: Хотим узнать, что тебя вдохновляет.
1: А что ты слушаешь?
3: Да.
4: Я вам уже
2: или,
4: сказал,
2: кстати,
4: что...
2: может быть, что тебе не нравится. Ты можешь поставить вот этот трек ужасный.
4: Пару дней назад у меня слетела подписка, ага. И я бы вам мог много чего показать, но сейчас что-нибудь найду.
1: Это знаешь, из разряда, когда спрашивают, какой любимый фильм, ты называешь не какой любимый,
4: да.
1: А какой вспомнил.
2: Вспомнил, да.
4: Но... так как я с недавних пор увлекся там, восточной мудростью и различными, не сказать единоборствами, потому что это боевое искусство, mm-hmm. а это не боевое искусство под названием тай-чи.
1: Mm-hmm.
4: Да, и каждое утро я начинаю с определенного комплекса упражнений, как истинный пенсионер.
2: Молодец, пожалуйста.
4: Чтобы настроить свои внутренние камертоны энергетические, чтобы как-то прокачать энергию, дыхание. И, значит, мое утро начинается вот с такой композиции.
1: Если ты думал отпугнуть, но получилось наоборот.
2: Мы... знаешь?
4: Да. И причем на этот звук приходит кот, и он начинает кататься на спине,
1: ага.
4: И потом, когда уже его одолевает голод, mm-hmm. и он понимает, что я слишком затайчичился, он начинает приемами кота фигачить по ногам.
1: Ну, то есть отчасти все-таки это боевое искусство.
4: Кошачье, да. Это вызывает котов. Так, дальше что? Очень есть классный парень. Его зовут Рилес. Не помню, какого он происхождения, но творит и работает он во Франции. Интересен он тем, что вот как я рассказывал, что пришел в мир музыки из танцев, а ощущение, что он пришел в мир музыки из воркаута или из какой-то качалки. Потому что и он очень прикольно и эффектно это обыгрывает в рамках своих концертов, потому что он, во-первых, в форме, а во-вторых, он во время исполнения песен там, может бежать по беговой дорожке.
1: Вы раздаете полотенце, а они раздают блины.
4: Да, может подтягиваться, может делать там присед. И это все выглядит не как-то очень топорно, а достаточно эстетично. И плюс ко всему он прославился на весь мир даже не столько своей музыкой, сколько... Давай я включу, наверное,
1: давай.
4: Буду рассказывать параллельно. Сколько очень интересными промо-компаниями к выходу своего альбома. Там он запустил огромный конвейер, и символы его альбома была такая отпечатка его ладони красного цвета. И он выступал в красной перчатке. И значит, он 24 часа сидел, и это был целый челлендж, когда он отпечатывал своей рукой, да, на этом конвейере.
1: Ты посмотри, как кошки идут тонкой нитью. Это же тоже восточные кошки.
2: Да.
4: Да. Потом второй у него был прикольный челлендж. Он 24 часа бежал на беговой дорожке, а сзади
2: 24
4: его...
2: часа?
4: Да. И это было в прямом эфире, и каждый мог и онлайн посмотреть, прийти, и, точнее, увидеть на сайте, mm-hmm. и офлайн тоже прийти и посмотреть этот челлендж. А сзади него было огромное лезвие, круглая, да, символизирующая, что если он остановится творить, писать музыку, то и его, собственно...
2: Еще раз, его зовут Рилес.
4: Рилес.
2: Рилес.
1: Да. Но если вы говорите, зовут, а не звали, значит, он пробежался успешно.
4: Да, все хорошо.
1: Мот, спасибо большое, что провел этот час с нами. Мы всех приглашаем 30 августа на большой сольный стадионный концерт в ВТБ-арене. Шоу «Август» — это мы, 100 танцоров. Кстати, включай тебя.
4: 101.
2: 101. Ну и в Петербург тоже.
1: И в Петербург.
4: 12 сентября, да, в СКА-арену приглашаем всех.
1: Мы желаем, чтобы все прошло так, как ты умеешь это делать. А мы знаем, как круто ты умеешь делать.
4: Спасибо. Приглашаем вас, ребята, всех ждем.
1: Спасибо.
4: Замурашимся, закапканимся, зашадешимся. Все сделаем и продлим наше лето 2026 в лучшем виде.
1: Есть. Ребята, всем чудесной среды. Прощаемся до завтра. Меня зовут Уилл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
2: Пока.
0: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Миноборнауки опровергло сообщение о новой системе образования. Кремль объяснил указ президента о внешнем управлении. И социологи рассказали о неожиданной мировой тенденции. Далее подробности. Миноборнауки опровергло сообщение о новой системе образования в вузах с 1 сентября. РИА Новости сообщает о том, что массового перехода российских университетов на новую модель образования в этом году не будет, а по отдельным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что масштабный переход на классическую систему российского образования намечен уже на этот год. Напомню, ранее российские власти приняли решение об отказе от Болонской системы высшего образования. Отбор в профильные классы не должен мешать школьникам продолжать образование. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что каждый девятиклассник, завершивший обучение и получивший аттестат, имеет право и дальше учиться в школе, даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс. Кравцов добавил, что если в школе, где ребенок окончил девятый класс, нет свободных мест, власти должны обеспечить ему возможность продолжить учебу в другой доступной образовательной организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры. По его словам, зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности. Правительство будет анализировать ситуацию и делать свои предложения по недостаточно защищенным объектам критической инфраструктуры. Пресс-секретарь главы государства еще раз подчеркнул, что указ о введении временного госуправления призван усилить защиту на таких предприятиях при атаках беспилотников. Отмечается, что введение временного управления не означает национализации или изменения формы собственности. Мировая рождаемость впервые в истории опустилась ниже уровня воспроизводства населения. Об этом сообщается в свежем исследовании. По оценкам авторов, глобальный дефицит рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на женщину или ниже. Ученые отметили, что такого не происходило никогда, ни во время войн, ни во время пандемий. И если нынешняя динамика сохранится, то население Земли может достичь пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, после чего начнется его сокращение. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 46 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 98 рублей и 52 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 5 минут. Всем отличного дня!

0: и Макс Мактоун «Take Me Back». Ну вот, несмотря на веселый Tropical House мотив, тут целая драма разыгралась. Парень скучает по своей возлюбленной, с которой расстался, и был бы совершенно не прочь ее вернуть. Ну да ладно, пусть разбираются сами. Да, мы никуда возвращаться не будем. Будем двигаться только вперед. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее Алок и Халид «Dive Into Me» на подходе. Прежде вдарим мощнейшего ракешника. Вместе с Бон Джови послушаем «It's My Life», а также насладимся стильным дэнс-попом от Медузы и Генрика Мамайла «Don't Wanna Go Home». Все это здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама.

0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черномор Авто. Симферополь. Переулок Задорожный. 3/4. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Доминик и Хали, Dive Into Me. Прямо сейчас трек на прошлой неделе влетел в наш фирменный чарт Еврохит Топ 40, дебютировал на 35-й строчке, но, учитывая то, какой классной вышла эта тема, уверен, совсем скоро увидим ее в горячей десятке. Да, впрочем, зависит это только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru. Поддерживай любимчиков и влияй на результаты в хит-списке.

0: Именно в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
1: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозом. Сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Любим только суперхиты в предстоящие полчаса здесь, на Европе Плюс, и ничего лишнего. С нами тема белорусских с треком «Мысли». Чуть раньше здесь отметится Дипло и Эдриан Нунес с вещицей «Two Steppin'». А еще лови суперхит от Temper City «Self Aware». Но это далеко не все. Эми Мариана, Daft Punk. Слушаем это и многое-многое другое. Всей нашей необъятной в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс в режиме нон-стоп.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
11: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
15: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
16: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
17: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
18: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру».

0: Классные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Максима Белорусских и трек «Мысли» прямо сейчас. Но вообще в суете рабочих дней порой вот от всех мыслей неплохо бы отдохнуть. Да, и просто провести хотя бы час своего времени с чем-то легким, с чем-то приятным и интересным. И вот тут, тут на помощь приходит подкаст «Бригада Уличка». Свежий 248-й эпизод уже доступен на сайте europaplus.ru. Вэл, Вики, Леха и Паша рассказали много веселых историй и, конечно же, ответили на твои вопросы. Залетай и заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Новинка от Fastboy Music Sounds совсем скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Better Whenever You Hold Me Close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Это фестбой прямо сейчас. Что получается? Объятие — это такой человеческий эквалайзер, да? Обнялись, и верха ровные, серединка сочная, и басы звучат получше. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. В плане басов, кстати, очень-очень выделяется трек от Ava, Meet Me in the Dark. Послушаем его совсем скоро. Но прежде с нами Jonas Blue и My Life с темой Edge of Desire, а также Shakira и Burna Boy с суперхитом Die Die. Здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Европы Плюс.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в предстоящие полчаса. Здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Бибер, Экс и Дэвид Гетто, Свящица и Серго. Прежде здесь отметится Баста и моя Мишель. Шикарная история, если я буду танцевать. А еще компанию нам составит Алекс Уоррен с темой Fever Dream. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадуют Эрис Трефи, Эванесенс и многие-многие другие. Продвигаемся.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
3: И сегодня мы его встречаем. Мод!
4: Безумно рада тебя видеть.
3: Во-первых, спасибо, что пришел.
5: Это взаимно. Ребята, доброе утро еще раз всем, кто так же бодр, как вы, или не так же бодр, как я, но бодрится изо всех сил.
4: Ну, Вэл правильно сказал, представляем, какой у тебя график сейчас и сколько репетиций, наверное, каждый день с утра до ночи, да?
5: Все верно.
6: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада! Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БД». Не оферта.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Girls, Don't Live Till The Last Song. Грустные девчонки не уходят до последней песни. Биберекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Ну, если бы грустные девчонки слушали Европу Плюс, они вообще никуда, никогда бы не ушли. Здесь суперхиты гремят в режиме 24 на 7. Ну, слушать нас 24 на 7 можно, кстати, в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб. А еще можно прямую трансляцию из студии смотреть. А еще можно наслаждаться подкастами любимых шоу. Причем есть возможность их загрузить и заценить в любом удобном месте, даже без подключения к интернету. Скачивай Радио Хаб. У нас далее больше хитов и больше музыки. Дати, Take Me There уже через мгновение.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море. Комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
6: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
7: Еще больше хитов, еще больше музыки.
6: Плюс общение, подарки и все то, что бывает за эфиром.
7: Более 4 миллионов друзей уже ВКонтакте с Европой Плюс.
6: Присоединяйся. Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: 89.7 FM.
9: 89.7 FM.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Bizarre, Red Madonna и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас, если еще не послушал последний альбом Мадонны Confessions 2, настоятельно советую сделать это. Критики и фанаты в восторге, мировые чарты им покорены, но это как-нибудь в другой раз. Да, пока лучше послушай нашу подборку. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Лидеры мирового Шазама на подходе. Фьюжель, Email Angel и Ultra Nate появятся с бесспорным главным хитом лета 2026. Moving to the Sun совсем скоро. Прежде лови новинку от Cat's Eye Animals, а также проект-план Carousel с вещицей Ride здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: восхищение. Да, до конца этого часа успеем послушать парочку хитов. J5, Find a Way, сразу после Tate McRae, Sports Car. Здесь на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России. По итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Да все заработали.
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: J5, Find Your Way в завершении часа на Европе Плюс. Мы тоже отыщем свой путь в новую 60-минутку, а там бочки, да, больше музыки, там только топ-артисты. Поверь мне, задержаться у радиоприемника точно стоит. Полетели.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 13:00. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Минпросвещение рассказало о том, как пройдет ЕГЭ в 2027 году. Школьников 1 сентября ждет новый запрет. И синоптики рассказали о погоде до конца лета. Далее подробности. Более 2 миллионов россиян подали заявление для участия в дистанционном голосовании. В Минцифры сообщают о том, что лидером по числу зарегистрированных стала Московская область. А всего на осенних выборах дистанционно смогут проголосовать жители 32 регионов нашей страны. Для этого необходимо подать заявление через госуслуги. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы и органов местного самоуправления пройдет с 18 по 20 сентября включительно. Принять участие в голосовании также могут россияне, которые находятся за рубежом. Серьезных изменений в ЕГЭ 2027 года не предвидится. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, многих волнуют задания экзамена, однако изменений, которые сделают его сложнее или легче, не запланировано. Ранее сообщалось о том, что к 2030 году Рособорнадзор планирует добавить устную часть в экзамен по истории. По словам главы ведомства Анзора Музаева, разработка соответствующих моделей уже началась. В качестве первого этапа устный экзамен по истории ведут в 9 классах. Это случится в 2028 году, а после этого начнется работа над форматом для ЕГЭ. Смартфоны во время уроков теперь под запретом. С 1 сентября в силу вступает приказ Минпросвещения, который запрещает использование гаджетов во время учебных занятий. Министр подчеркнул, что соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными в образовательной организации. Новые правила не касаются случаев угрозы жизни и здоровью, а также других экстренных ситуаций. Теплый финал лета пообещали нам синоптики. По словам метеорологов, в Центральной России потепление уже началось, и до конца августа столбики термометров будут ползти вверх. В полной мере влияние скандинавского антициклона проявится в конце рабочей недели, когда он охватит собой почти всю русскую равнину. Благодаря малооблачной погоде воздух опять начнет лучше прогреваться, а зона осеннего ненастья ограничится северо-восточными районами. Напомню, ранее сообщалось о том, что первые заморозки могут прийти в столичный регион в начале сентября. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 46 копеек. Евро тоже прибавил 98 рублей 52 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13:03. Всем отличного дня!

Середина недели, середина дня. На самом экваторе мы с тобой встречаемся в плейбоксе. 26 августа 26-го. Еще и красивые цифры на календаре. Ох, всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Ну что, от магических цифр на календаре перейдем сразу же к магическим цифрам телефона Европа Плюс. 745-6565. Игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Чем бы ты ни занимался сейчас, неважно. Работаешь, отдыхаешь, гуляешь, вообще не имеет никакого значения. Главное, чтобы ты был в Москве. 745-6565, звони, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы и получишь.

0: Фудтайм.
1: Количество пиццы и напитков непосредственно зависит от количества правильных ответов на мои вопросы. Играем сегодня с Яной. Яна, большой тебе привет.
2: Привет, Европлюс.
1: Привет, Ян. На что будешь больше полагаться? На удачу, на интуицию или на эрудицию?
2: Ой, наверное, на удачу.
1: Наверное, на удачу. Ну тогда удачи я тебе и желаю. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий и буду предлагать два варианта ответа. Вот насколько ответишь за 25 секунд, столько пицц и получишь. Все понятно?
2: Да, понятно.
1: Хорошо, полетели тогда.
3: Один, два, три.
1: Итак, в каком виде спорта выступает Новак Джокович? Это гольф или теннис? Еще раз.
2: Теннис,
1: абсолютно верно. Главный...
2: Шаломе.
1: Какая страна ближе к России, Вьетнам или Южная Корея?
2: Ой, прослушала, плохо слышно.
1: Какая страна ближе к России, Вьетнам или Южная Корея? Быстрее.
2: Вьетнам.
1: Вьетнам. Нет, не совсем верно. Вот под самый занавес таймера неверный ответ дала. Но два-то правильных ответа есть. Два-то правильных ответа есть, значит, две пиццы ты получаешь. Ура! Я тебя поздравляю. И напитки тоже твои.
2: Спасибо огромное.
1: Яна, а вот что скажешь? Хочешь еще подарки в эту среду получить? Как смотришь на это?
2: Конечно,
1: Не будешь отказываться, да? Хорошо, смотри, 30 августа в ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Ну, к чему это я клоню? А к тому, что именно там при поддержке Европы Плюс выступит МОД, и мы дарим тебе сразу два билета на его концерт.
2: Ура! Я его обожаю, спасибо.
1: Вот так вот обещаю.
2: Да, я его обожаю, спасибо,
1: тусить,
2: спасибо.
1: Танцевать за всех нас. Класс! Я тебя еще раз поздравляю. Ну а Фудтайм продолжится завтра в это же время. Ну а мы двигаемся дальше. Тедди Свимс, Мистер Новачел прямо сейчас.

0: Let's go, это Кей Морро прямо сейчас. Я тоже тебе говорю, let's go. Да, больше тофа, больше музыки ждет нас. Далее Диджей Годжа и Джейсон Дерула Мичико совсем скоро. Чуть раньше будем слушать Домена Дэвида с историей Next Summer. Это что касается планов музыкальных. Ну а в плане подарков, кинокайф уже не за горами. Не пропусти.
1: Playbox. На Европе Плюс. Реклама.

0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черноморавто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черноморавто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта. Западная 4. ГК «Интеллект».
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
4: Топ 40.
3: Урбан.
4: Бати.
3: Нью.
4: Рок.
3: Свежее.
4: Лайт.
3: Кей-поп.
4: Заходи на сайт Европы Плюс или скачивай мобильное приложение.

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Чем заняться в Москве сегодня, расскажет Паша Беседин. Паша, большой привет!
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате экшн-триллер «Мотор Сити», который называют главным киноэкспериментом года. Американский режиссер Потси Панчироли решился на радикальный сценарный ход. Его картина практически полностью лишена диалогов. Вместо привычных разговоров историю здесь двигают чистый экшен, красноречивые визуальные детали и мощнейшее звуковое оформление. По сюжету простого рабочего Джона Миллера подставляют и отправляют в тюрьму за роман с девушкой криминального босса. Выйдя на свободу, он начинает жесткую охоту на своих врагов. Поскольку герои обходятся без слов, ключевым элементом картины стала музыка. Стив Яблонский создал оригинальный инструментальный саундтрек, а обладатель 12 премий Грэмми рок-музыкант Джек Уайт отобрал динамичные рок-хиты 70-х, чтобы задать действию бешеный рок-н-ролльный ритм.
0: Звучит круто, Паш, вот диалогов там не хватает, мы своими будем спасать.
1: Я думаю, комментарии в зале будут к месту.
0: От нас.
1: Да, тем временем в парке Горького стартует серия вечерних экскурсий с зоологом под названием «Ночной дозор». Это прогулки по партеру и нескучному саду, возможность заметить летучих мышей, которые с наступлением темноты вылетают на охоту. За 90 минут вам расскажут, чем питаются рукокрылые, кто становится их жертвами, как ученые находят и определяют этих животных и зачем вообще изучают их популяцию. Не забудьте захватить с собой фонарики. Место старта перед Римским фонтаном в розарии парка у Малого Голицынского пруда. Начнется все в 19:30.
0: Паш, ты бы смог провести экскурсию какую-нибудь? Не обязательно зоологическую.
1: Легко.
0: Да?
1: Конечно.
0: Где записаться?
1: На моем сайте.
0: Хорошо.
1: Там любые экскурсии для вас. Ну, а пока вы не записались на мою экскурсию, агентство «Антракт» представляет спектакль «Чайка». Режиссер Владислав Наставшев решил поместить героев Чехова в неопределенное пространство, где они не понимают до конца, то ли они живые люди со своими проблемами, желаниями, тоской и страстью, то ли их вовсе не существует, и они всего лишь персонажи пьесы. Критики даже называют эту версию «Чайки» самой комичной и яркой из всего московского репертуара. Как признаются авторы, при всей серьезности и глубине тем и проблем, которые поднимаются в «Чайке», она сделана с уникальным, тонким чеховским чувством юмора.
0: Ну, здесь неопределенные пространства, Паша, а ты, я так понимаю, направляешься в определенные какие-то? Домой? Отдыхать?
1: Строго туда.
0: Классного тебе дня, мы летим вперед.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
0: Выхода в прокат фильма «Бегущая» жду я, ждет вся страна, да чего уж там, весь мир. Интригующий сюжет и невероятная Галь Гадот в главной роли. Лента выходит на большие экраны при поддержке Европы+. Ну а у тебя есть эксклюзивная возможность увидеть ее раньше всех. Чтобы получить два билета на московский показ, тебе нужно верно ответить на мой вопрос. Внимание, кто является режиссером этого фильма? Варианты: Джо Руссо, Гай Ричи или Кевин Макдональд. 745-6565, набирай, отвечай. Отвечай верно и получай приз. 745-6565. Удачи!
4: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
4: Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Что может быть приятнее, чем выиграть билеты в кино, посмотреть фильм и получить классные эмоции? Пожалуй, все вышеперечисленное при условии того, что ленту ты смотришь вообще раньше всех. Европа Плюс отправляет слушателей на предпремьерный показ фильма «Бегущие» 2 сентября в Коровской 17 авиапарк. И на показе может оказаться у нас Наташа. Наташ, большой тебе привет!
5: Привет!
4: Привет! Привет! Привет. Наташ, как давно была в кино? И вообще, как часто ходишь в кино?
5: Хожу периодически. Недавно была на тоже предпремьерном показе «Параллельные истории» фильм.
4: Так, ну здорово. Видишь, тенденция продолжается. Снова предпремьерный показ будет. Теперь уже фильм «Бегущая». Смотри, вопрос тебе еще раз озвучу. Кто является режиссером этого фильма? Джо Руссо, Гай Ричи или Кевин Макдональд?
5: Кевин Макдональд,
4: да! Да, абсолютно верно. Ну, Наташ, я тебя поздравляю. Класс, вот так все легко и просто.
5: Спасибо.
4: Увидишь фильм «Бегущие» первый, потом будешь вот ловить завистливые взгляды друзей и коллег. Главное, не делай спойлеров им потом.
5: Спасибо.
4: Чтобы им тоже было интересно смотреть. Супер, поздравляю тебя. Аплодисментов много не бывает.
5: Спасибо.
4: Лови еще. Да, «Кинокайф» продолжится завтра, также два билета будут на кону. Ну, а мы летим вперед. «Fall Something New» прямо сейчас здесь, на Европе+.

0: Me Be. Это проект The Second Voice, второй голос. Прямо сейчас на Европе Плюс. Ну, у меня голос один, вторым пока не обзавелся. Да, могу лишь немножечко уйти в басы. Playbox продолжится завтра. Пицца и напитки, а также билет в кино буду ждать жителей столицы. Зовут меня Андрей Каясов. Всем классного дня. Услышимся.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БД». Не оферта.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 14 ровно.

0: 21 в Москве. Среда, не знаю, как у нас в Москве сегодня не очень-то и жарко, и пасмурно. Поэтому будем компенсировать все это дело горячими хитами. Вот один из них уже через считанные минуты. Ненадолго вернемся в чемпионат мира по футболу 2026. Впереди Шакира и Бонобой. Дай-дай.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес!
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
5: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия, удаление любых образований кожи, лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черномор Авто. Симферополь. Переулок Задорожный. 3/4. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
7: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хитов больше музыки не ждем, Айбен. Парахит будет Доминик Файк. Тот самый артист, который не любит читать рецензии на свои альбомы и свои синглы, не любит и не читает. А зато всегда уверен, он лучший.
1: Реклама.

0: Luxury Оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Luxury Оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну, в общем, рассказываю, кого ждем в ближайшие минуты. Это Нио, его драйвовый хит «Closer». Продюсер с именем и авторитетом непререкаемым Кунгс Galaxy.

0: компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: И сегодня мы его встречаем. Мот!
3: Безумно рада тебя видеть.
2: Во-первых, спасибо, что пришел.
4: Это взаимно, ребята. Доброе утро еще раз всем, кто так же бодр, как вы. Или не так же бодр, как я, но бодрится изо всех сил.
3: Ну, Вэл правильно сказал, что представляем, какой у тебя график сейчас и сколько репетиций. Наверное, каждый день с утра до ночи, да?
4: Все верно.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: классные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама ООО «БД».
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, Фейнта Мина, Европе Плюс, Алок и Халид. На прошлой неделе, напомню, впервые этот трек засветился у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Старт на 35-м месте. Ну, есть, конечно, все основания полагать, что этот хит по итогам недели, хит Да, Фейнта Мина, будет гораздо выше. Но посмотрим, дождемся пятницы. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Узнавай, что звучит в эфире.
4: Общайся и делись с друзьями.
2: europaplus.ru.
4: Больше хитов.
2: Больше музыки.
4: «89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: обалденный, во всех отношениях, хит получился. Но кто бы сомневался, ведь это Биби Рекса, да не одна, а вместе с Дэвид Гетта. Sad Girls, трек, который мы ждем в чарте у нас, в Еврохит Топ 40. Кстати, итоги недели уже в пятницу. Ну а все подробности хит-парада Европа Плюс на нашем сайте.
1: Реклама.
2: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной. Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это 4 миллиона друзей.
5: Плейлисты Европа Плюс.
6: Новинки.
5: Видео со звездами.
6: Годные мемы.
5: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
0: Больше хитов.
5: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс.
8: Лучшие мировые хиты.

0: som Mr. Know It All. Это далеко не все, кто нас порадует в следующие 30 минут на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Выходи за меня замуж, и потом у тебя еще впереди, там, сколько хочешь времени, неопределенное количество.
5: Нас типа
4: предложил, все.
6: Да, сейчас просто предложение, как будто вот Инну забронировал, да, просто?
5: Ну да,
6: забронируй мне, пожалуйста, столик.
4: С возможностью бесплатной отдельной, как гостиница.
6: Вот.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
16: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Да что за нормально?
6: Что?
12: А что?
6: Перевозки — это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
3: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новый хит от группы Cat's Eye на Еврок Плюс. Но говорим Cat's Eye, говорим Animal, и сразу же, конечно, не забываем, подразумеваем Эда Ширана. Он среди основных авторов этого трека. И вообще, Эд большой поклонник Cat's Eye, в этом он не раз признавался. И, судя по всему, теперь стоит ждать, конечно, еще больше их совместных треков Эда Ширана и Cat's Eye. Мы не против, мы только за. 16:21 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
7: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мишель, если я буду танцевать, ну а если слушать, то в том числе и через наше новое приложение Radio Hub, не забудь его скачать, бесплатно, без регистрации, можно скачивать наши программы и слушать их офлайн, там много вообще прикольных очень фишек, так что все просто и понятно, скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама.

0: Маршмеллоу и Португал Зе Мэн отперемен на место слагаемых. Сумма, как известно, не меняется. Да, Маршмеллоу и Португал Зе Мэн в едином порыве с хитом «Феникс». А на Европе Плюс 15-е место сейчас у нас в чарте в Еврохит Топ 40. И до горячей десятки чарта Европ Плюс остается совсем немного. Но в пятницу узнаем, получится ли достичь результата.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
8: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
11: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
10: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: начале часа следующего ответа у меня уже готов. Это Леони Калум Скотт. Ждем отличный хит под названием «Stay».
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Москве 17 часов. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Правительство утвердило меры поддержки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб от атак на объекты Wildberries превысил 5% годового дохода. Предприниматели получат отсрочку по уплате НДС, налогов на прибыль, ОСН и страховых взносов, а также приостановление налоговых проверок до конца текущего года. Компания Wildberries уже начала выплаты пострадавшим продавцам и предоставила отсрочку по кредитам на 3 месяца. Минпросвещение расширит проект по введению оценок за поведение в школах. В 10 школах каждого региона проект будет расширен после апробации. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С 1 сентября вводится трехуровневая система оценивания: образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Оценки будут выставляться с учетом правил поведения, установленных в каждой школе. Пилотный проект позволит отработать механизм оценивания и затем масштабировать его на все школы страны. И ландровера Дэниела Крейга выставили на продажу за 18 500 долларов. Вместе с машиной владельцу передадут письмо от актера, в котором он называет автомобиль своим любимцем и просит будущего владельца беречь его. Автомобиль перекрашен в бронзово-зеленый цвет, оснащен тросовой лебедкой, брезентовым тентом и 16-дюймовыми стальными дисками. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов. Всем отличного вечера.
0: Это топ-новости в Star News. Келли Кларксон признала, что запретила своим детям, 12-летней дочери Ривер и 10-летнему сыну Реми, смотреть фильмы о Джастине Да Келли, в котором она снималась в 2003 году. Певица заявила, что была контрактно обязана участвовать в этом проекте и назвала этот опыт ужасным. Она признала, что не хочет, чтобы дети видели эту картину. Трэвис Скотт хочет стать режиссером и продюсером. Ради этого он наблюдал за работой Кристофера Нолана на съемках «Одиссеи» с 5 утра до 3 дня, изучая его подход к процессу и изучая в том числе работу оператора. Рэпер уже заключил контракт с Paramount на разработку собственных проектов. Он признается, что за камерой чувствует себя увереннее, чем перед ней. Ариана Гранде пригласила свою партнершу по фильму «Злая» Синтию Эриво на сцену во время концерта в Лондоне. Они исполнили песню «For Good», которую записали для саундтрека. Эриво также поблагодарила публику за теплый прием. Сэм Смит подтвердил, что уже работает над следующим альбомом, который, по его словам, будет более электронным и динамичным, чем последний лонгплей «Hazel Eyes», который вышел 21 августа. Сэм Смит также сказал следующее, цитата: «Я все еще в свои 3-4 года люблю танцевать, я свободен, и меня по-прежнему вдохновляют электронные звуки, поэтому я пробую и это». Сэм также признался, что его голос сильно изменился за годы работы в шоу-бизнесе. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
2: Star News.

0: Большой хит на Европе плюс Мадонна и Мартин Гаррикс. Трека про девичьих чувствах к бывшему в адрес... Говорят, что это все в адрес бывшего мужа Мадонны Шона Пена. Угу. Ну что ж, версия такая вот убедительная, конечно же, имеет право на жизнь. 17 часов 21 минута в Москве. С вами Европа плюс и я, Алексей Мануилов. А в середине этого часа, конечно же, ждем ваши лучшие истории, потому что у нас впереди саундчек бригады.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
4: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservice.ru.
5: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
6: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 18:28 в Москве. Следующий у нас DJ Snake, затем КДДК. Но прежде ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, с кем знакомы через одно, ну, максимум два рукопожатия. Угу. Внимание.
3: Я знаю Криштиану Роналду через два рукопожатия, потому что мой муж занимается падлом у тренера, который в свое время тренировал Криштиану Роналду.
2: Вау! Вау. Да что уж там.
4: Через... Но узнали, что Криштиану занимался падлом.
2: Угу. А через три рукопожатия ты знакома с Месси? Ну, по большому ты что-то.
4: А, получается так, да.
2: Угу. Удивительная жизнь. Вот это да. Дальше.
5: Доброе утро, мои хорошие. Вчера узналось, что через одно рукопожатие город Нефтекамск и Вэл знает друг друга. Я из города Нефтекамска, Руслан. Вэл из Тюмени, по-моему, да, или из Нижневартовска. Ну, у него есть знакомые из города Нефтекамска. Всем мира и добра.
2: Руслан, ты знаешь, ты везде был прав. И Тюмени, и Нижневартовске, про подругу из Нефтекамска, и Нефтекамск. Короче,
4: все совпало.
2: Согласен с каждым словом.
6: Доброе утро, ребят. У меня, конечно, история не про рукопожатие. Немножко поинтересней. Я пила из одного стакана с Барри Альбасовым. Он пил прозрачную крепкую водичку. Потом этот стакан сполоснули, и мне налили обычной воды. Мне тогда было 4 года.
2: Так это знакомство.
4: Интересное детство у тебя было.
2: Через одну рюмочку, можно сказать.
7: Доброе утро, бригада У. Доброе утро всем. Я через одно рукопожатие знаю Степашку, Каркушу, Брюшу, Пелю. Я надеюсь, все помнят этих персонажей из «Спокойной ночи, малыши».
4: Вот это серьезные связи.
2: Так вот почему их четверо никогда в одном кадре не появлялось. Всем управлял один человек. Так, вот еще.
8: Привет, бригада У. Оказывается, вот через одно рукопожатие знаком с Вэлом, через второе рукопожатие уже с Витей из Вэла. Сам живу в Омске, работаю вахтометодом в Мегионе. Мой коллега по работе, замечательный человек, мой друг Данил Костиков, оказывается, это родственник Вэла. Такие дела.
4: А ты знаешь, что у тебя есть этот родственник?
2: Да. Мы все одна большая семья. Город Мегион. Мегион.
4: Мегион.
2: Ну и еще одно сообщение финальное.
9: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома. Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

0: Металлика, Бамболео на Европе Плюс, а чуть-чуть попозже Шакира и Burna Boy, настоящий гимн чемпионата мира по футболу, дай-дай, ну, на итальянском сленге, значит, давай-давай, такой вот призыв выложиться по полной, но вообще эти слова повторяются в припеве много раз, причем на разных языках, и на испанском, и на японском, и на французском, но для Шакиры это пара пустяков, она, как известно, настоящий полиглот и знает несколько языков.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
5: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
6: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Фантазию. Впереди на Европе плюс To the Moon and Back.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481.

0: 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
3: О, HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
15: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: На Европе с To The Moon and Back. Еще один дубль. Еще раз. To The Moon and Back. Это Savage Garden на Европе Плюс. Ой, я представляю, сколько они комплиментов в свой адрес получили после выхода этого трека. И, кстати говоря, о комплиментах пойдет речь и в сегодняшнем нашем радиоактивном шоу. Rush, как всегда, не забудь. В 7 вечера по Москве.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: столице уже 6 вечера. Сейчас начинаем с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет. Расскажи нам.
1: Костя, привет. Всем добрый вечер. Минпросвещение разъяснило запрет на использование телефонов на уроках. Правительство рассматривает возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство. И в Китае изобрели робота-коня, на котором можно ездить верхом. Подробности далее. На Кубани ввели режим ЧС в заповеднике Утриш из-за пожара. Площадь, пройденная огнем, достигла 70 гектаров, сообщил губернатор. К тушению готовится самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8, которые начнут сброс воды на очаги возгорания в труднодоступной местности, как только позволят погодные условия. К утру в заповеднике развернут оперативный штаб. Локальные очаги занимают до 15 гектаров. Минпросвещение разъяснило запрет на использование телефонов на уроках. Запрет начал действовать еще с 1 сентября 2024 года. А новый приказ Минпросвещения, вступающий в силу с 1 сентября этого года, лишь закрепляет требования, сообщили в пресс-службе ведомства. На занятиях школьникам запрещено использовать телефоны, за исключением угроз жизни или здоровью и других экстренных ситуациях. На переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. В Москве завершился третий сезон летней мастерской бесплатной досуговой программы для детей участников СВО. По словам заммэра Анастасии Раковой, за 3 месяца ребята попробовали себя в науке, творчестве, спорте и познакомились с современными профессиями. Кроме того, в рамках программы для детей организовали экскурсии, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Правительство рассматривает возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство. Основное условие следующее. На выданной земле в течение 3 лет должен быть построен и зарегистрирован дом, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас около 60 миллионов квадратных метров введенного жилья приходится на ИЖС, и 63% населения хотят жить в частных домах. Власти готовят анализ неиспользуемой земли для потенциальной застройки, чтобы дать новый толчок развитию индивидуального жилищного строительства. И в Китае изобрели робота-коня, на котором можно ездить верхом. Робот способен перевозить до 300 килограммов груза, развивать скорость до 10 километров в час и проезжать до 40 километров на одном заряде. А также он может самостоятельно передвигаться по сложному рельефу, включая склоны и грязь. Устройство планируют использовать для перевозки грузов и в спасательных операциях, но сроки поступления в продажу робота-коня пока что неизвестны. В соцсетях разработку уже сравнили с лошадью без лошади. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 46 копеек. Евро на отметке 98 рублей и 52 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки в Москве 18 часов и 3 минуты.

0: Танцевать в два шага. Two stepping на Европе Плюс прямо сейчас. Это Дипло. Ну, это мы умеем, это мы могем. Причем в любом состоянии, да, в любом положении тела. Легко и просто. Здрасте, это Фомин, и я с этой минуты буду проводить этот вечер с тобой. Обещаю, что в ближайшие минут 40 доберемся до вечернего шоу Rush. Ребята тебя ждут, а также ждет тема этого вечера на нашем официальном europaplus.ru. Там ты можешь оставить свой комментарий.
1: Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор-Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор-Авто, Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. Лада Гранта – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе «Лада Гранта» с кондиционером от 790 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной. Бородина, 36. Подробности 8-978-076-32-00 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
6: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
7: 89.7 FM.
8: 89.7 FM.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: это группа «Градусы» на Европе Плюс. Прямо сейчас на ресницах, в столице уже 18.35. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону вечернего шоу «Раш». Антон Камолов, Артур Саша уже на подходе, но также на подходе лучшая мировая поп-музыка. Гимн этого лета – Хью Джелли, его «Moving to the Sun», но прежде Чарли Пут и совершенно другая музыка – «Attention».
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
2: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта. Западная 4. ГК «Интеллект».
3: Больше хитов.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: трек в нашем Еврохит ТОП 40 совершил. И теперь 4 место из 40 возможных в нашем Еврохите. Такая вот ситуация у Кужеля. Moving to the Sun прямо сейчас на Европе Плюс. Но все можно исправить. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и до пятницы тут вот прям рукой подать. А там в пятницу будем разбираться, что у нас получилось. 14 до 16 по Москве. Алекс Манулов появится, расставит всех по местам. Ну и, конечно же, даст это все послушать. Поэтому не пропусти этот момент. Будет классно.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.

0: mobile.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Привет, вы кто?

0: 832-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Да ж вы заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столица, 19:00. Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет!
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Юристы напомнили о праве жильцов потребовать перерасчет платежей за неоказанный ЖКУ. Пункты проведения ЕГЭ перейдут на отечественное программное обеспечение. И геймеры в ожидании ремейка культовой компьютерной игры. Подробности далее. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию нарушений на Амурском газохимическом комплексе. Комиссию возглавит руководитель Дальневосточного управления Ростехнадзора. В ее состав вошли сотрудники центрального аппарата, представители федеральных и региональных органов власти, экспертных организаций и самого АГХК. Работа комиссии продлится до 27 ноября. На территории строительства АГХК вчера произошел пожар на установке по переработке метанола. Площадь сгорания составила около 2000 квадратных метров. Юристы напомнили о праве жильцов потребовать перерасчет платежей за неоказанные жилищно-коммунальные услуги. Это возможно, если услуга не была оказана или предоставлялась с нарушениями. Собственник вправе требовать перерасчет, но полностью прекращать оплату всей квитанции не стоит. Спорная сумма может быть учтена как задолженность. Эксперты рекомендуют сохранять квитанции, акты и фото для доказательств. Также ранее депутаты разъяснили, что повышение тарифа на содержание дома возможно только после решения общего собрания собственников. Пункты проведения ЕГЭ перейдут на отечественное программное обеспечение. Полный переход должен произойти в следующем году. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В этом году отечественное ПО уже использовали в отдельных пунктах, и в ходе апробации не было зафиксировано ни одного сбоя. Полный переход позволит повысить независимость и безопасность экзаменационной системы. Напомню, что ранее ведомство сообщало о планах постепенного импортозамещения в сфере образования. Мошенники стали мониторить домовые и районные чаты для поиска жертв. Злоумышленники отслеживают бытовые запросы жителей по ключевым словам, например, «посоветуйте сантехника» или «нужен электрик», и практически мгновенно реагируют, предлагая услуги якобы проверенных специалистов. Жертва сама сообщает о своей проблеме, а затем получает контакт мошенника, который представляется соседом или рекомендованным мастером. Такая схема значительно эффективнее холодных обзвонов у мошенников. В результате человек сам пишет или звонит злоумышленникам, доверяя рекомендации из чата. И компания Ubisoft выпустит ремейк культовой игры «Герои меча и магии 3». Новая версия перенесет действие из 2D в 3D. В игре появится мультиплеер на 8 человек, динамическое освещение и свежая озвучка, а также будут поддерживаться моды оригинальной игры. Точная дата выхода не названа, но игру уже можно добавить в список желаемого в Steam. Напомню, что оригинальная игра вышла в 99 году и стала культовой в России под названием «Герои меча и магии 3. Возрождение Рафии». И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 28 копеек. Евро 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Европе плюс.
1: Всем привет, салют, друзья! Начинается радиоактивное шоу «Rush» на Европе плюс. Привет всем!
2: Привет, Артур, всем добрый вечер.
1: Мы сегодня в таком составе, да, Артур и Саша, без Антона. Так что проведем эти два часа вместе, обсудим что-нибудь интересное. Но прежде хочешь сказать, Саш, классно выглядишь сегодня.
2: Спасибо, благодарю тебя. Артур, ты тоже сегодня свеж.
1: А почему, интересно, у нас так комплиментарное начало получилось? Да потому что сегодня мы обсуждаем вот какую тему. Я не умею принимать комплименты. И вот, Саш, я тебе сделал комплимент, а ты сказала спасибо, благодарю.
2: Честно говоря, я была готова. К этому я хотела даже первее сказать, но ты меня опередил.
1: Нет, я про то, что я в рубрике, кстати, об этом расскажу, что нельзя говорить спасибо на комплименты.
2: Да
1: знала?
2: Ладно. А что, человек вообще-то подумал о тебе на чуть-чуть.
1: В середине часа ждите,
2: заметил, что
1: почему
2: хорошее.
1: Нельзя именно так говорить. Окей. Но в целом вот можно рассказать о том, как вы реагируете на комплименты. Даются вам они или нет? Что вы говорите в ответ? Может, что-то вот
2: да,
1: это непонятно.
2: Вот у меня такое часто бывает, да? Потому что комплименты, они же бывают разные, разного калибра. Вот как-то раз мне сказали такой комплимент, кстати, у нас на корпоративе.
1: Что сказали? И кто сказал, Саша?
2: Наш коллега.
1: Так.
2: В общем, он сказал, что: «О, у тебя такие щеки, они тебе нравятся?» Я такая: «Не знаю». Он говорит: «Очень красивые щеки».
1: Ничего себе.
2: В общем, я никогда не рассматривала свои щеки отдельно от как бы всего своего лица и не считала их каким-то своим достоинством. И я, честно говоря, смутилась.
1: Но тебе вот приятно было в моменте, что ничего себе, меня оценили мои щеки.
2: Ну вот, возможно, дело именно в щеках. Если бы мне сказали про что-то другое, может быть, было приятнее.
1: Но просто есть ощущение, да, что когда девушки говорят: «У тебя такие красивые щеки», или просто щеки, что ты их отъела.
2: Ну да, я сразу думаю,
1: они что, начали выпирать? Вообще-то должны были быть скулы, как у Анджелины Джоли.
2: Да, получается. И вот
1: возможно.
2: Я вот не знаю, я не помню, что я ответила, но помню, что мне было неловко и неудобно. Я такая: и все, я отошла в сторону.
1: Ну, это правда. Ну, мне как мужчине не особенно часто получается принимать комплименты, ну, потому что мужчинам в целом их не особенно часто произносят и говорят. Но если это иногда бывает, то правда не знаю, что ответить. Я обычно начинаю хвалить человека в ответ. Да ладно, спасибо. Тоже говорю спасибо, да, больше не буду это делать. И начинаю нахваливать того человека, который адресовал мне тот или иной комплимент.
2: Но это если относительно внешности, а если вот твою работу похвалят, классный видос у тебя, это, мне кажется,
1: да,
2: ну это проще.
1: Да.
2: Мне вот за работу проще, если мне скажут: «Александра, спасибо вам, вы нас подготовили», я такой: «Ой,
1: да». Да не за что, да, это моя работа, можно вот так просто сухим взглядом отвечать, мол, герой не оборачивается на взрыв, например, там, с таким. Ну, это правда, возможно, есть люди проработанные, которые точно знают универсальный ответ, который стоит сказать в ответ на комплименты, если вы им обладаете, то обязательно напишите нам его. Можно это сделать в нашей группе в ВК, под постом, в комментах оставить свои сообщения. Как у вас обычно происходит коммуникация, если вам говорят что-то приятное вам? Что вы говорите в ответ? Не говорите в ответ? Или у вас есть с этим проблемы? Мы, кстати, во втором части еще обсудим это с психологом, с Оксаной Козыревой. Она появится, расскажет и, возможно, даст какие-то инструкции и рекомендации. Кроме того, можно позвонить 745-6565, код Москвы 495, прямой эфир, все обсудим. Или отправить голосовое сообщение, например, у нас на сайте europaplus.ru. Заходите, там есть кнопочка специально написать в эфир, жмете туда и записывайте голосовое сообщение.

0: Ever Since You Left Me здесь на Европе Плюс. Очень классный, прикольный трек. А сейчас будет еще класснее, чем этот трек. Рубрика Артура.
1: Артур в тему. Саш, ну это было невероятно.
0: Культово, легендарно.
1: Это было превосходно.
0: Надо вырезать.
1: Хайлайты. Так, обещал сказать, как нужно отвечать правильно на комплимент. Да, я вот в самом начале говорил о том, что нельзя говорить спасибо. Вот это комплимент, это считают специалисты по коммуникациям. Почему они так считают? Если человек, пишет нам эксперт, каждый раз автоматически благодарит человека за комплимент, он как бы соглашается с тем, что его ценность определяется извне. То есть снаружи его
0: определяет. Это очень глубоко, кажется.
1: И это снижает психологическую устойчивость и делает его более восприимчивым к стрессу и негативным установкам окружающих. В народной культуре это состояние часто называют как «сглаз». Вот так вот. Так что если вы боитесь, что вас сглазят, не надо говорить спасибо в ответ на комплимент.
0: А что же говорить?
1: Да. Использовать необходимо нейтральные или отражающие ответы, которые не усиливают зависимость от чужого мнения. Например, можно сказать «мне приятно это слышать» или «о, я сам доволен результатом». И правда, классно получилось. То есть согласиться, но не сказать человеку: «ой, спасибо большое, что ты меня оценил», потому что ты таким образом снижаешь свою эффективность.
0: Но ты повышаешь его эго при этом.
1: Что он эксперт в этом отношении. Ну, да. Но видишь, это
0: пусть
1: с другой стороны.
0: Пусть он так думает. Может быть, ты не считаешь его экспертом.
1: Думаешь так? Ну, да. Можно вот ответить еще вот так вот, наверное. Да, в деловых коммуникациях это тоже очень важно. Если человек всегда вообще расхваляется и говорит спасибо, благодарю, благодарю, благодарю, это сразу в глазах собеседника делает его ниже по статусу, потому что вот он ждет той самой награды, что ему погладили его по голове.
0: А если сказать спасибо, я знаю.
1: Это как будто грубовато немножко.
0: Ну да, ну ты как бы его возвысил, и тут же ты его опустил.
1: Ну, мне кажется, он не запомнит того факта, что ты его возвысил только что. Спасибо, я знаю. Как будто бы замолчи.
0: Паузу.
1: Вот то же самое, да, заткнись. И сам знаю.
0: Но зато ты точно не говоришь, что он
1: и без соплеевых солнце светит. Не знаю, как еще можно ответить.
0: Без соплей, как на колесах.
1: Или вот так. Эти рекомендации лучше не использовать в ответ на комментарии с комплиментами какими-то. Как вы отвечаете на комплименты? Эту тему сегодня обсуждаем в Rush. Пишите свои варианты в нашей группе в ВК. Что вы делаете? Тяжело ли вам дается, когда вам делают комплимент? Или вам вообще никто никогда делает комплиментов, и вы такой проблемы не знаете? А еще можно позвонить 745-6565, код Москвы 495.

0: умею принимать комплименты. Эту тему мы сегодня обсуждаем в Rush. Звоните, рассказывайте, как вы принимаете комплименты. Получается ли у вас это делать или нет? 745-6565. 745-6565. Код Москвы 495. Можно позвонить в прямой эфир. Я подумал, что, возможно, иногда бывают такие комплименты необычные, на которые ты, правда, теряешься, что ответить. Вот как про щеки, например, да?
1: Вот мне кажется, это хоть... Ну, ладно, наверное, это был комплимент, но порой бывают оскорблименты. То есть тебе как бы сказали хорошее, в виде хорошего, но на самом деле не очень.
0: Ну, это пассивная агрессия какая-то уже.
1: Ну, да.
0: Что
1: ну...
0: из такого последнего ты помнишь, Саша?
1: Да нет, мне особо не говорили. Ну, это может быть... Ну, наконец-то ты хорошо выглядишь. Что-то такое.
0: Да, сегодня классно выглядишь. А вчера что, плохо было, что ли?
1: Ну да, тоже тонкий лед.
0: Да, крючок, на который можно попасться в коллективе где-нибудь, особенно женском. Так, а вот Петр написал, я вообще не знаю, куда смотреть, когда меня хвалят, особенно если это при всех. Мне проще, если человек потом лично скажет. А когда вот за столом происходишь, мол, давайте похлопаем Пете, он нам все организовал, я готов под стол залезть в этот самый момент. Ну, видимо, вот какие-то публичные проявления,
1: ну да?
0: Ну да,
1: неловко. Но, с другой стороны, все остальные должны знать, что ты хорошо постарался.
0: Это говорит ли о том, что у тебя какой-то, не знаю, синдром самозванца, быть может? Либо собственное самомнение такое ниже?
1: Или ты боишься зависти других?
0: Ну, и вот это тебя... вряд ли, наверное. Почему? О, сейчас меня так нахвалят, а потом все обзавидуются.
1: Ну да, и тебя тем самым изглазили. Обычно так из глаз и происходит.
0: Ну ладно.
1: Вот Алина пишет, что у меня защитная реакция — обесценивание. Если коллега говорит: отлично, презентацию сделала, я отвечаю: да там всего 3 слайда, я за час накидала. А внутри сижу и думаю: ну зачем я так? Я же старалась. Хочу научиться говорить простое спасибо, но язык как будто не поворачивается.
0: Но, видимо, профессионал не должен жаловаться, да, на работу, которую он делает. И она, по мнению некоторых, должна даваться ему легко и просто.
1: Как будто даже это хорошо, вот такая легкость, чтобы была у людей. Это похоже, как будто, когда ты супер убрался у себя дома, приглашаешь кого-то в гости, говоришь: ой, да извините, у меня так не прибрано. И тебя начинают нахваливать.
0: Да, это обычно перед приходом гостей родители заставляли тебя везде убираться, а потом говорят: ой, нас в этот раз вот почему-то так получилось. Ничего такого. Так, Екатерина написала: я считаю, что принимать комплименты нужно уметь. Раньше всегда отмахивалась, мой: ой, да ладно. Потом поняла, что человек тратит свое время, чтобы сказать мне что-то приятное. А я фактически отвечаю: ты не прав. Сейчас просто говорю спасибо. И, кстати, оказалось, что это гораздо приятнее и для меня, и для того, кто сделал комплимент, написала Катя.
1: Ну вот спасибо, получается, что уже нельзя. Нужно сказать: здорово, что ты это заметил.
0: Ну, возможно, эксперты были неправы. Это тоже стоит иметь в виду. Да, если у вас получается органично сказать спасибо, а не до себя что-нибудь такое, то...
1: Да, в общем, интенционно нужно сыграть.
0: Видимо, принимается, да. Поэтому расскажите, какие у вас комментарии получаются в ответ на комплименты. Можно позвонить или оставить голосовое сообщение у нас на сайте europaplus.ru. Заходите, жмите на кнопку «Написать в эфир».

0: Это Биби Рекс и Дэвид Герри и Sad Girls прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Я вот подумал, что, наверное, артисты, они ведь ежедневно сталкиваются с огромным потоком комплиментов в свой адрес.
1: Ну, для них, наверное, это уже база.
0: Это работа для них, да? Они просто улыбаются и говорят «да».
1: Да, ну они...
0: Скорее всего.
1: Благодарю.
0: Да, так что стоит поучиться, например, у артистов. Возможно, отвечать на комплименты, пересмотреть какие-то интервью с ними и выработать стратегию, как правильно отвечать на комплименты. Эту тему мы сегодня обсуждаем. Как вы реагируете, когда вам говорят приятные слова в ваш адрес? Получается, не получается? Или какие комплименты не получается? Все эти сообщения можно написать нам в группе в ВК или позвонить в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.
2: На Европе Плюс. Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь сами. Звоните в Черномор Авто 8-978-240-40-40. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Черномор Авто. Симферополь. Переулок Задорожный. 3/4. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru.
4: Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
5: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
6: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обсуждаем сегодня комплименты, а точнее историю, как вы принимаете комплименты, получается ли у вас это делать или не получается. Возможно, вы помните какой-то странный комплимент, который в вашу сторону прилетел, и совсем непонятно, как на него реагировать. И спасибо не скажешь, и хорошо не скажешь, потому что согласишься с этим странным комплиментом. Я думаю, у девчонок есть огромное количество подобных перлов, которые они записали куда-то, и потом всем подружкам в чатике тоже написали. Вот можно позвонить этой истории 745-6565, код Москвы 495, и рассказать. А пока почитаем сообщение. Вот тут Саша Гусева не согласна с историей, которую я рассказывал, где эксперты говорили, что нельзя говорить спасибо. Говорит, мол, ну что такое сейчас? Вот это спасибо нельзя говорить. Это нельзя говорить. Мол, ты можешь нанести травму. Может, еще и местоимение уточнять и всякое вот это вот. Ну, я вот согласен, кстати, да. Это был эксперт из интернета, что называется. У нас во втором часе будет Оксана Козырева, и мы с ней подробнее поговорим, как правильно реагировать на комплимент, что стоит сказать, что не стоит сказать, есть ли какая-то правильная методика или неправильная.
1: Может, у всех по-разному. Может, кому-то органично говорить спасибо, а кому-то и не нужно. Вот Максим нам пишет, у меня комплекс самозванства, если мне говорят, ты умный, я сразу мысленно достаю список своих глупостей за последний месяц и начинаю оправдываться. Недавно девушка сказала, что у меня красивые глаза, и я ей ответил, это просто такие линзы, хотя линзы у меня прозрачные.
0: Максиму сказали, что у него красивые глаза. Мужчине!
1: Мужчине.
0: Уже уникальный случай.
1: А вы говорите, что не говорят.
0: Ну, и не только мы говорим.
1: Просто, может, не замечаете.
0: И Дима тоже написал. Нам, мужчинам, проще. Мы получаем два комплимента. Какой хороший мальчик родился, и он был хорошим человеком. Это уже в финале.
1: Это ценный комплимент.
0: Фактически не слышим ни того, ни другого. Так что проблем с принятием нет никаких, пишет Дима. Поэтому вот так вот. Это нормально. Так, Оксана написала. Я научилась принимать комплименты в определенном уже возрасте. Мама мне всегда вкладывала в голову, что комплименты говорят с определенным умыслом. И в большинстве случаев это неправда. И вот после 45 я научилась принимать комплименты. Скажу больше, мне это нравится, и меня это мотивирует.
1: Ну, вот, кстати, вот про определенный умысел я вот читала исследование, что если человек часто говорит комплименты своим коллегам, то это значит, что за спиной его обсуждают. Ну, если прям нарочито много тебе комплиментов говорят, то можно задуматься.
0: А какие-то определенные комплименты или, ну, не знаю, будничные, стандартные? О, классно выглядишь, привет,
1: ну,
0: круто.
1: Ну, такие какие-то подхалимские, возможно, комплиментики.
0: У тебя так классно получается работать. Твой отчет был самый классный какой-нибудь.
1: Да, это должно насторожить. А вот Станислав нам пишет, когда мне говорят комплименты, я просто улыбаюсь, отвечаю тоже комплиментами. Но когда говорю «я комплименты», люди почему-то начинают плакать от счастья, как будто бы гипнотизируют.
0: Ну, возможно, зависит от статуса нашего слушателя, который написал это сообщение. Ну, вдруг он, например, начальник какой-нибудь, да? И обычно он довольно скромен и строг в своих речах. А тут иногда, не знаю, раз в 100 лет от него что появится что-то такое
1: утекла.
0: Хорошее. Ты думаешь, наконец-то! Вот он, успех всей моей жизни.
1: Да, Станислав, напишите комплимент, чтобы
0: мы заплакали. Кем вы работаете, Станислав? Да, в какой должности вы трудитесь? И кому адресованы эти комплименты, чтобы мы вот примерно всю картину выстроили? Так, Анастасия написала у нас в ВК. Я обычно говорю «хорошо», на комплименты.
1: Я, кстати, тоже иногда заметила, что тоже говорю «хорошо», но как будто даже лучше сказать их «спасибо», потому что что «хорошо»?
0: Хорошо. Ну, типа, принято.
1: Ага,
0: окей.
1: Ну да.
0: Спасибо.
1: Ну, ты как бы даже не поблагодарил человека.
0: Возможно, да. Есть ли еще какой-то универсальный способ ответить на комплимент, который внезапно отправился в вашу сторону? Расскажите нам, покажите, как вы умеете реагировать на теплые слова, или запишите голосовое сообщение вот с вашим ответом. Например, ставьте это в группе ВК, там можно прям голосовое сообщение в личном сообщении у сообщества отправить, либо у нас на сайте europaplus.ru.

0: Pregnancy, Sally Dew, и Ex-Ambassadors и Back to You. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А мы продолжаем обсуждать, как правильно реагировать на комплименты, что надо говорить или что не надо говорить. Вот тут Вячеслав написал: я считаю, что когда говорят комплимент какой-то внезапный, то это, скорее всего, хотят тобой воспользоваться и просто таким образом подстилку прокладывают. Поэтому на комплименты реагирую очень остро и, правда, не умею.
1: Ну вот если о всех так думать, людях, то получается весь мир опасен, все против тебя.
0: Ну, просто, возможно, была какая-то однажды история, когда вот подобными комплиментами втерлись в доверие, а потом начали пользоваться тобой. И если у вас есть такая история, к примеру, когда через комплимент зашли к вам и все там раздербанили, то можно позвонить и рассказать. 745-6565, код Москвы 495. Или оставить сообщение текстом или голосом у нас на сайте europaplus.ru, а также в группе Европа Плюс ВК.
2: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Я не умею принимать комплименты. Наша тема враж сегодня. Иногда не только людям комплименты летят, mm-hmm. но и животным. Например, вот реагировать на них довольно сложно. К примеру, Анна написала: я не умею принимать комплименты, которые люди говорят про мою собаку. Она у меня очень красивая и счастливая. Улыбается всем прохожим, тянется к ним потискаться. И когда мне говорят, что у нее такие глаза красивые, или у нее такая шерстка гладкая, не знаю, что ответить. Иногда в шутку отвечаю: это я и каждое утро глаза подвожу. Или это она из салона красоты идет. По-моему, идеально это, кстати.
1: Да,
0: но чаще
1: ответ.
0: Я просто говорю спасибо и улыбаюсь. В свою сторону умею и люблю принимать комплименты. Написала Анна: ну, Аня, во-первых, вы отлично это делаете,
1: да.
0: Для собаки тоже.
1: Про салон красоты прям берем заметочку.
0: Да, в профиле я, кстати, вижу эту собаку, это хаски.
1: Ой, как мило.
0: Такие глаза красивые.
1: Ну, как будто и человек не ожидает, что какой-то ответки. Может, просто можете погладить.
0: Может быть. Я вообще однажды у меня оставался корги родственников, и я понял, что корги — это собака явно не для интровертов, потому что к тебе подходит абсолютно все. Он еще был в таком возрасте довольно щенячий, милый такой, бегает так смешно. И очень любвеобильный товарищ, ну, в смысле пес, который ко всем подходил, со всеми хотел играться. Я понял, что эта прогулка просто прошлась, не знаю, тебе надо было пообщаться с миллионом людей, которые какие-то комплименты дарили.
1: Мне кажется, это в целом участь собачников. Вот у моей сестры тоже корги, и мы когда с ней ходили вместе гулять, тоже с каждым поговорить. То есть невозможно даже просто вместе идти разговаривать. Обязательно нужно. И они уже знают всех собак, их собачников, смолтоки нужны обязательно.
0: Специальные, конечно. Обмен там комплимент. У собак что-то происходит между собой, там тяв-тяв-тяв. Да, и хозяева тоже. Кстати, вот они, я первое время неловко было, ну, ты говоришь, здрасте. Ты вроде бы стоишь, пока там собаки между собой этот смолток какой-то наводят, а вы просто стоите и умиляетесь. Ну, и периодически поводком их немножко управляете.
1: А потом еще несколько прогулок, уже как родные люди.
0: А потом постепенно, да, начинаешь включаться в это комьюнити. Поэтому, если вдруг у вас есть проблемы с коммуникациями, со социализацией, возможно, стоит завести себе собаку какую-нибудь, корги или какую-то другую милую породу, которая вот всегда умиляет, и просто пройтись вечером по району, и точно, я думаю, вот эту проблему как рукой снимет. Вот. Телефонный звонок. Александр дозвонился. Александр умеет делать комплименты и не считает, что если говорят комплимент, то это сразу с корыстным намеком каким-то. Да, Александр?
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Слава. Шоураж, да, все верно. Как бы вот категорически с этим не согласен.
1: А вы умеете принимать комплименты?
2: Вот.
1: Вы умеете, алло? Да? Вы умеете принимать комплименты, да?
2: Да, я умею. Мне довольно часто их делают. Кстати, по поводу глаз. Цвета.
0: Так, а какого цвета глаза, Александр?
2: Голубые.
0: Голубые глаза. Так, а в каком, не знаю, в каких обстоятельствах это происходит? Вот просто на улице вы идете, и какая-то девушка говорит: о, у вас такие красивые глаза.
2: Ну, в сферу моей профессии мне довольно-таки часто приходится общаться с незнакомыми мне людьми. И в процессе заходит беседа с человеком, как бы, и мне делают комплименты. В то же время я, если мне что-то понравилось с человеком, как бы без проблем, я всегда это, я сделаю комплимент, то есть... Мне это и самому приятно, ну и в то же время порадовать человека, как бы порадовать, опять же, тоже мне это приятно.
0: А кем вы работаете? Кем вы работаете, Александр?
2: Я работаю в такси премиум класса.
0: А, то есть вот как раз таки глаза можно увидеть в зеркале заднего вида, да, который вот на пассажира настроен, и вы встречаетесь с глазами.
2: Чаще всего мне клиента видно лицо полностью, а клиенту чаще всего видно только мои глаза, потому что зеркало так настроено.
1: А как вы отвечаете на эти комплименты?
0: Вот говорит: Александр, у вас такие красивые глаза.
1: А вы?
2: Ну, в первую очередь всегда благодарю.
0: Спасибо. Да, это мои, свои собственные.
1: А вот ветку вы должны сказать что-то? Ну, если, например, девушка вам сказала. Хочется же тоже ей что-то сказать.
2: Нет, ну, вот смотрите, если, неважно, там, девушка или парень ко мне сел в машину, если мне что-то понравилось в нем, там, без разницы, внешность или, возможно, запах одеколона там или духов, я всегда сделаю комплимент.
0: А как люди реагируют вот на ваши комплименты как раз-таки? Они умеют отвечать на них? Или вы тоже чувствуете, что им неловко в какой-то момент? Или наоборот, сразу какая-то беседа появляется, вы находите общие темы какие-то определенные?
2: Ну, чаще всего, наверное, в процентах так 98% всегда это с улыбкой. Всегда, ну, заходит положительная беседа. Вот буквально недавно был случай, ко мне села девушка, это было с утра. Как бы она села, все, мы поздоровались, мы все, молча поехали. Но меня сразу затронул запах ее духов. И в процессе поездки я просто сделал ей комплимент, что у вас очень хорошие духи. Она заулыбалась, все. И я ей прям по ноткам разложил, что я почувствовал.
1: О, ничего себе.
2: Запах ее духов. Она такая, да, блин, вы прям в точку попали, вы прям угадали.
0: Прикольно.
2: Все, и как бы вот на этом у нас беседа закончилась, я ее молча довез до места, все, мы попрощались, и, ну и все.
0: А потом
2: и,
0: аромат остался.

0: Но мы не знаем, от кого они.
1: Ну, вообще классно, да, что вот водители в таком случае, да, вообще при встрече готовы делать комплименты и абсолютно искренне. Не для того, чтобы просто как раз-таки получить отзывы какие-то, а вот действительно ты чувствуешь, что хочется порадовать человека, он тебе чем-то понравился, и ты делаешь. Спасибо, Александр, за звонок. Расскажите и вы, как вы реагируете на комплименты, умеете вы делать их, не умеете, умеете ли отвечать на это. Можно написать или отправить голосовое сообщение у нас на сайте europaplus.ru.
2: Европе плюс.

0: Классный трек «Don't Wanna Go Home» от «Медуза» и Генри Камомайла прямо сейчас здесь, на Европе+. Плюс. А у нас сегодня тема, посвященная комплиментам. Получается ли отвечать правильно на комплимент и что есть правильный ответ на комплимент? Это вопрос, который мы адресуем вам. Можно оставить свои сообщения. Можно позвонить 745-6565, код Москвы 495, или отправить голосовое сообщение. Мы с удовольствием послушаем его в эфире.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма»,

0: Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
1: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/russell. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Да вы заработали.
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Mix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 20:00 в Москве.

0: Европе плюс.
1: Продолжается шоу «Rush». Мы сегодня выясняем, как правильно реагировать на комплименты, потому что выясняется, что далеко не все умеют сказать что-то адекватное в ответ на похвалу, на какие-то теплые слова, сказанные в их адрес, но некоторые умеют. Вот, например, Анастасия у нас в группе ВКонтакте оставила универсальный ответ на любой комплимент. «Я стараюсь» или «Мы старались». Им ответить можно на любую вот фразу. «Вы хорошо выглядите», «Вы отлично поработали», «Вы супер», «Вы умница» или «У вас прекрасные дети».
2: «А что, у вас красивые глаза?» «Я старалась».
1: «Я старалась». Не, ну, возможно, если речь, например, ну, да, про девушку, то она ведь действительно как-то подводила, смоки ай сделала какие-то, ресницы накручивала. Да? Чем вы там занимаетесь обычно?
2: Ну да, кёрлером.
1: Кёрлером.
2: Или как он там зовется. Ну, в общем, да, но как будто бы можно и сказать, что как бы это у меня от природы. Естественная красота.
1: Тоже приятно.
2: Тоже, да.
1: От мамы достались или да. от папы.
2: Ну, тут уже как будто
1: от деда.
2: Ты приписываешь кому-то другому, а не себе. Вот Анна пишет: «Я выработала систему, когда мне говорят что-то приятное, я мысленно даю себе команду «стоп», просто вдыхаю-выдыхаю и говорю четко: спасибо, мне очень приятно, я старалась». Но, честно, первые 100 раз я чувствовала себя фальшивой актрисой, но потом это сработало.
1: Нормально.
2: Ну
1: да,
2: то есть нужно попрактиковаться, то есть максимально органично и естественно это делать.
1: Да, и потом вы уже привыкнете к ответам, и будет проще. Так, вот Аня написала: «Я недавно пришла на работу, вообще никакая, не выспалась, опоздала, еще и кофе на себя пролила. И тут коллега говорит: слушай, у тебя сегодня очень классная прическа». И, казалось бы, ерунда, пишет Аня, настроение реально изменилось. Поэтому теперь сама стараюсь чаще говорить людям что-нибудь хорошее.
2: Вот это правда, когда ты чувствуешь сам себя не очень, и кто-то подметил что-то хорошее, ну сначала кажется, что это издевка. Ну, ты же,
1: вот есть ощущение,
2: вот,
1: да?
2: Ты же понимаешь, что ты ну так себе. Но потом ты думаешь, может, я слишком критичен к себе.
1: Возможно, это просто какое-то ощущение такое внутреннее, что у тебя сегодня все не так. А с внешней стороны людям кажется, что отлично выглядит.
2: Тем более, мне кажется, чувствуется, когда комплимент искренне сказан и когда с издевкой.
1: Возможно, возможно. Считать. Так, Светлана написала: «Я спокойно принимаю комплименты и вообще не вижу в этом ничего плохого. Конечно, если человек говорит это искренне. Наоборот, считаю, что мы слишком редко говорим друг другу хорошее. Если коллега сказал классное что-то про работу, почему не сказать ему вот это спасибо или просто поблагодарить?»
2: Я, кстати, заметила, что поколение меня помладше, то есть альфа, они вообще раздают комплименты только так. Я когда веду у них уроки, они мне постоянно что-то говорят, и они в целом так относятся, что если они увидели у кого-то что-то прекрасное и красивое, они обязательно подметят, скажут, и они как-то не боятся.
1: А комплименты они на китайском языке говорят себе, Саш?
2: На русском.
1: А если бы на китайском сказали, то это оценка твоей работы?
2: Ну, кстати, да. Нужно им сказать.
1: В ответ получился бы хороший. Да, у нас есть голосование. На какой комплимент сложнее всего что-то ответить? Вот, возможно, есть прям категория комплиментов, которые вызывают у вас какую-то неловкость определенную. И, да, вы не знаете, что ответить. Выбирайте варианты такие. Про внешность, про характер, про ум и способность, про профессиональные качества. Возможно, от человека, который нравится. Вдруг у вас есть краш какой-нибудь.
2: Ну да.
1: Вы на него засматриваетесь, и тут он вам что-то сказал приятное, и в этот момент до речи пропадает у тебя в голове, что-то обезьян происходит непонятное, да, бабочки в животе с обезьянками, и вот тут вы и теряетесь. Дальше, когда хвалят то, в чем вы сами себе не замечали, дальше, когда говорят что-то слишком масштабное, когда неожиданно хвалят при других людях, или вообще с этим проблем никаких нет, вот такие есть варианты, голосуйте, мы в финале часа подведем итоги и выберем категорию комплиментов, на которые, ну, не получается ответить. А через пару минут пообщаемся с Оксаной Козыревой и узнаем, как правильно реагировать на комплименты. И если мы не умеем на них реагировать, есть ли в этом какая-то психологическая потребность, которую нужно проработать? Скоро узнаем, не убегайте.

0: Оксана. Мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Оксана, здравствуйте.
2: Оксана отошла куда-то.
1: Видимо, да. Но мы сейчас попробуем наладить с ней связь. Мы сегодня обсуждаем тему «Я не умею принимать комплименты». И вот что хотелось бы поговорить с Оксаной. И, возможно, вы пока успеете написать какие-нибудь сообщения, которые бы надо бы разобрать с нашим психологом. А пока давайте вот такое сообщение, которое прилетело от Татьяны. «Всем привет», пишет Таня. «Для меня всегда очень сложно реагировать на комплименты, которые говорят про мою работу. Потому что кажется, что меня подобным образом немножко подначивают, что я сделала что-то не так, и они снисходительно говорят, мол, ну да, классная получилась работа, и по интонации я не могу точно понять, искренен человек или нет».
2: А может быть наоборот, когда хвалят работу, тебе кажется, что на тебя еще больше хотят чего-то навесить, вот ты все так классно сделал, вот тебе еще что-нибудь еще сделай. А вот нам Игорь пишет: «А вы замечали, что сложно принимать комплимент, потому что он не совпадает с идеальным образом, который ты нарисовал? Вот сказали, ты сильный, а я помню, как я плакал вчера от сериала. Сказали, ты мудрый, а я вспомнил свою какую-то глупость». То есть жесткий самоанализ у человека начинается, когда ему комплимент говорят, он тут же, его самокритик, 10 вариантов, почему нет, почему он не умный, почему он некрасивый.
1: Ну, возможно, опять, да, это все исходит из детства, когда тебе как-то говорили комплименты, и вот, знаешь, иногда бывает такой комплимент, молодец, скажет тебе мама в ответ на что-нибудь.
2: Ну, это разве комплимент?
1: И сразу чувствуется, что это не комплимент,
2: это
1: нифига.
2: Это прямо бесценка всего, что ты сделал.
1: И, возможно, у человека запускается механизм, который отправляет его куда-то туда, в детство, и происходит самокопание, которое очень сильно мешает, и не находится слов, чтобы ответить на подобные вещи.
2: Да.
1: Это сложно.
2: Екатерина вот, например, пишет: «Я принимаю комплименты только с кислым лицом. Мне кажется, что если я улыбнусь и скажу спасибо, то я буду выглядеть высокомерной. Бабушка ведь в детстве говорила, скромность украшает. И я перестаралась с этим украшением». Вот, получается, Екатерина считает, что быть скромной очень хорошо. И вот даже муж, когда говорит, что я вкусно приготовила, я вспоминаю, что соль пересолила. Стыдно, но ничего не могу поделать.
1: Ну, возможно, только вы знаете, что пересолила. А, например, мужу ок с подобной соленостью.
2: А тем более, да, если пересолила, значит, влюбилась. То есть это говорит о том, что вы его любите.
1: Вот так вот, да, отличный вариант. Так, сообщение от Маши. «Всем привет, а я реагирую на комплименты с достоинством. Если мне их кто-то дарит, всегда улыбаюсь, и сразу настроение повышается».
2: Вот всем вы таким, как Маша.
1: И продолжает Маша: «Сама тоже стараюсь незнакомцам и незнакомкам говорить какие-то комплименты, потому что вижу, как у них на угрюмом лице сразу появляется улыбка, и мне это становится так хорошо. И даже не надо, чтобы человек в ответ что-то говорил, просто приятно увидеть, как у него поменялся взгляд».
2: Ну вот это, кстати, здорово, когда ты действительно хочешь сказать комплименты, это чувствуешь, и ты не ждешь ничего в ответ, тогда, мне кажется, нужно определенно говорить.
1: Оксана, по-моему, у нас получилось наладить связь. Вы здесь, вы с нами?
3: Да, здравствуйте, да-да-да, я здесь.
1: Да,
3: прорвалась.
1: Да. Ура, наконец-то. Да, мы обсуждаем тему комплиментов, и вот в первом часе разбирали советы специалистов, которые говорили, ну, по крайней мере, не знаю, правильно это или неправильно, что нельзя благодарить на комплимент, потому что таким образом человек соглашается с тем, что его ценность определяется извне. Это вот правильно или можно сказать спасибо на какую-то похвалу?
3: Ну, мне кажется, почему бы и нет, какое-то слово «спасибо» вполне себе уместно, не знаю, там, «благодарю вас», а какое-то, знаете, такое неперегруженное и лишним восторгом, да, и неперегруженное сомнениями и стыдом, потому что «спасибо» тоже можно очень по-разному сказать. Вот как звучало в эфире, кто-то начинает сразу какой-то ответный комплимент говорить, потому что испытывает жуткую неловкость, потому что ему сказали что-то приятное. Кто-то находится в растерянности, кто-то просто начинает, например, слишком эмоционально тоже благодарить, потому что неловко слышать что-то в свой адрес. Но если это просто какая-то естественная, такая спокойная реакция, то слово «спасибо» совершенно уместно. Почему бы и не поблагодарить человека за доброе слово?
2: А если вот человек не благодарит, а у него базово обесценивание? Да ладно, вы что, не нужно? Это значит, что нужно что-то про...
1: Чувак, дам ботинком, ты че вообще?
2: Да, все не так. Вам показалось. Это значит, что нужно человеку как-то с этим поработать? Или это окей?
3: Но тут есть смысл задуматься, почему так пугает, когда кто-то, вообще неважно кто, говорит что-то приятное? Потому что обычно все уходит корнями вообще и в культурные такие особенности, потому что в целом более старшее поколение, ну, если мы говорим, не знаю, про миллениалов, это поколение не избалованное комплиментами, и мы очень склонны, ну, например, не знаю, как-то подозрительно относиться, видеть какой-то двойной смысл. Если комплимент говорят, то, например, что-то нужно от меня. Либо врут, либо усыпляют бдительность, либо наоборот считают, не знаю, меня каким-то не очень хорошим, да, и вот как бы прикрывают это комплиментом. Поэтому тут, да, важно подумать, откуда вообще истоки, потому что прямолинейно как-то открыто общаться, мне кажется, это только вот, ну, не так давно, наверное, ну, десяток лет, это даже с натяжкой, я скажу. Вот в культуре появляется ценность, ну, какого-то открытого прямого диалога, когда можно просто честно сказать комплимент без какого-то двойного смысла. Ну, и не комплимент в том числе. Поэтому здесь стоит задуматься, да, почему нельзя мне, ну, про меня кому-то сказать что-то приятное, и мне с этим просто согласиться, принять к сведению, что кому-то что-то во мне может нравиться, что я красивый, хороший, ценный, умный. Да, возможно, кстати, комплимент может подсветить какое-то качество и черту, которую человек вообще в себе не замечает. Тоже важно.
1: А может ли как-то родительская критика сделать человека зависимым от внешнего одобрения? Ну вот с детства, не знаю, он комплименты или какую-то похвалу ему говорили только в исключительных случаях. И вот уже во взрослом возрасте он не получает какие-то комплименты и всегда чувствует себя недостаточно хорошим.
3: Хочется прямо ответить, родительская критика может все. Прям угадывается, да, такой вопрос тоже достаточно такой миллениальский, мне кажется, потому что это вот поколение где-то, ну, не знаю, там вот от 35 там, до 50 в таком вот диапазоне, это как раз, ну, кстати, и у молодых это тоже часто продолжается, это большой стереотип, что все очень так глобально меняется быстро. А если родители приучили ребенка к тому, что в целом то, как они к нему относятся, зависит только от каких-то внешних показателей, хорошо ли прочитал стихотворение, не знаю, принес ли пятерки, классно ли, не знаю, где-то выступил, хорошо ли выглядит. Если все привязано только к внешности, а не к тому, что ребенок сам по себе, не знаю, ценен, любим, дорог, то тогда человек, конечно, и в будущем он привыкает ориентироваться только на внешнюю оценку. И если, не дай бог, во внешней оценке, в достижениях что-то сыпется, то человек может уйти вообще в глубокую депрессию, чувствовать себя совершенно ненужным, никчемным, не может переживать свои собственные слабости, какие-то периоды спадов в жизни. Поэтому, да, вот тут вот эта зависимость, она становится гораздо более опасной. И поэтому, да, комплименты тогда могут быть вообще чем-то, вот комплименты и восхищение от окружающих единственной опорой. И если они исчезают, соответственно, да, там провал.
1: Да, и последний вопрос, Оксана, можно ли научиться отвечать на комплименты, начав самостоятельно кому-то дарить комплименты? И вот как зеркальные нейроны считывают, например, реакцию, и ты тоже таким образом нарабатываешь базу правильных ответов. Ну и сам просто учишься тоже коммуницировать и отмечать человека за какие-то его достижения или недостижения тоже.
3: Ну, это в любом случае опыт, то есть когда вы сами говорите друг другу комплименты, вы начинаете замечать, как другие реагируют, как это по-разному бывает. Вы можете прислушаться к себе, насколько вам на самом деле нужно что-то в ответ. Обычно человек, который делает комплимент, как правило, получает очень большое удовольствие в этот момент. И ему вообще вот обычного спасибо прям супер достаточно, потому что сам факт того, что ты кого-то поддержал, кому-то сказал что-то доброе, он бывает очень приятным. Поэтому, да, этот опыт ценен тем, что можно с другой стороны посмотреть на сторону комплиментов, вообще посмотреть, насколько вы способны замечать что-то хорошее и ценное в других, да, и поддерживать их. Я, например, поскольку я еще веду блог, я замечаю, что чем дальше я его веду, тем чаще я ставлю лайки, комментарии вообще вот всем, кто мне нравится. Я прям очень щедро пишу какие-то добрые слова. Потому что я, например, тоже всегда думаю, а вдруг человек в этот момент вообще настолько ему плохо в жизни, вот так ему грустно и тяжело, а вдруг вот он сейчас прочитает вот доброе слово, и ему станет чуть радостнее. И поэтому, конечно, когда мы сами какую-то поддержку оказываем, это и нас внутри как-то укрепляет, и совершенно по-другому на этот процесс мы начинаем смотреть.
1: Вот так вот, так что не скупитесь, да. Не жадничайте. Да, на комплименты. Спасибо, Оксана.
2: Спасибо большое.
1: Оксана Козырева, наш психолог, была у нас в эфире. А вы рассказывайте, как вы реагируете на комплименты в тексте у нас в группе ВКонтакте. Либо звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Я не умею принимать комплименты. Наша сегодняшняя тема. Читаем сообщения, которые оставили нам слушатели. Анна написала: я наоборот грущу, когда за целый день никто не сделал комплименты. И сама всегда делаю комплименты окружающим. Даже небольшие, они улыбаются.
1: Как мило. А вот такое сообщение. Я обычно говорю: спасибо. И не вижу в этом ничего такого. Просто я редко говорю комплименты, что трудно представить, что кто-то, кроме сильной симпатии, способна из меня комплимент вытянуть. Выдавливаю через силу. Так и иначе мне кажется, что человек ни за что не поймет, что я к нему симпатию испытываю. Так что хотелось бы, чтобы сам факт того, что я сказала комплимент, оценили, как бы я старался. То есть человек взял комплимент, хотя он ждет, что ему скажут: вау, какой крутой комплимент.
0: Какой классный комплимент, как ты меня круто оценил. С другой стороны, Оксана Вицка говорила о том, что когда человек делает комплимент, ему уже хорошо от того, что он поделился какой-то своей добротой, и уже вроде бы его дело сделано. А там приняли, не приняли, уже дело вторичное.
1: Так что задумайтесь.
0: Да, поэтому просто дарите комплименты и не ждите даже в ответ, видимо, чего-то. Просто делайте ради самого факта. Ну и звоните, рассказывайте, как вы реагируете на комплименты. 745-6565, код Москвы 495.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8. Первый этаж.
2: Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: правильно отвечать на комплименты. Умеете ли вы это делать или не умеете? Обсуждаем мы сегодня в Rush. Читаем сообщение слушателей. Павел написал: если мне говорят, что я хорошо сделал свою работу, я сразу рассказываю про все свои ошибки. Начальник уже однажды остановил меня на середине фразы: я сейчас тебя хвалю, а ты зачем ты проводишь презентацию собственных недостатков? Сейчас вообще поругаю. Узнал себя, написал Паша.
1: Ну вот да, с этим нужно работать. Постепенно говорить себе, да, что я достоин того, чтобы мне сказали комплимент. А вот Лена пишет: я боюсь комплиментов, потому что они всегда заканчиваются просьбой. Сначала бывает так: ой, какой у тебя крутой стиль. А через минуту: слушай, нарисуй мне логотип бесплатно. Поэтому на любое ты талантливый, я говорю, что спасибо, но сейчас я занята, ничем помочь не могу.
0: Ну это тоже сразу, ты отсекаешь вообще любое проявление симпатии в свою сторону. Угу. Может, он и не хотел, ему не нужен никакой логотип, а просто правда ему понравилось что-то.
1: Ну вот да, вот человек просто уже несколько раз, видать, Лена на ней те же грабли наступала и теперь выработала.
0: Ну, так,
1: такое.
0: Мне кажется, довольно легко заработать статус грубияна просто, если ты сразу отвечаешь всем.
1: Ну, да,
0: ой,
1: человек...
0: у меня сейчас нет свободного времени, спасибо. Ощущение, что на тебя слишком свысока смотрят.
1: Да.
0: И совершенно не хочется делать никаких комплиментов.
1: Да.
0: Так, а дозвонилась Ася. Ася научилась отвечать на комплименты. О. Как ей это удалось, расскажет прямо сейчас. Ася, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Хочу поделиться своим опытом. Вот, то есть на работе я считаю, что комплименты, они даже, ну, неуместные, на мой взгляд, потому что это доставляет какой-то дискомфорт, например, мне, человеку, который не может свои личные границы защитить. И мне кажется, что я чем-то буду обязана, я не смогу отказать в следующий раз при какой-то просьбе. Либо...
0: А всегда...
2: Ну, не смогу этого человека о чем-то попросить.
0: Ай, спросите, всегда после комплиментов следовала какая-то просьба, вот, по вашему опыту? Или просто однажды был такой случай, и он так сильно запомнился, что теперь любой комплимент, сказанный
2: Нет,
0: в вашу сторону на работе,
2: по моему наблюдению, на работе все люди думают, как отработать и вернуться. Либо просто наблюдала, как женщины между собой общаются. Это была такая, ну, в поселке... такая работа, где люди постоянно говорили друг другу, как ты прекрасно выглядишь, какая красивая кофта, хотя там ничего такого нету, и им просто хотелось друг другу угодить и какая-то, чтобы...
1: А может, и не видели.
0: Ну, лицемерие, да? То есть вот чувствовалось лицемерие какое-то, что они просто пытаются войти в доверие.
2: Именно так.
1: А что вы, получается, говорите, если вас похвалили на работе?
2: Вообще, я делаю покерфейс и... Ну, ага. Я стараюсь видеть, человек это делает искренне или нет. Но на данный момент я работаю проводником, и большой поток людей, например, и я научилась уже, ну, где-то я пробовала сама делать комплименты, там даже молодым людям, которые мне вроде симпатичны, и, то есть, бывало, что я себя это выжимаю, бывала реакция, что человек вообще как будто не понял, что я пыталась ему как-то что-то приятное сказать, а бывает, что, ну, чаще делают мне комплименты люди, им просто поездки, например, делать нечего, и, ну, или как-то... Ну, наверное, выросла моя самооценка, в принципе.
0: Но они подкатывают
2: поняла,
0: таким образом? Или ну, просто такой дежурный комплимент, ну, что классно выглядите, ой, спасибо, вы так, не знаю, круто заботитесь.
2: Ну, вообще по-разному. То есть там, в принципе, такая обстановка, где люди слово за слово. И я поняла, что, в принципе, от этого можно получить какой-то кайф, улыбнуться. И для меня это никак не напрягает, потому что я этих людей, ну, не увижу. И я вижу, что это как делается от души.
0: Ну, здорово, и даже если у вас обычная кофта, и вам говорят: классная кофта, вы говорите: ну, да. И не чувствуете, что за этим скрывается какое-то лицемерие.
2: Ну, есть уже вопросы. Зачем ты мне говоришь это, если это неправда, например?
0: Ну, это возможно, ведь вы так считаете, что вам кофта не нравится, а кому-то она очень понравилась. Нет ведь какого-то эталона самых красивых кофт мира, за которые можно говорить комплименты, за которые нельзя. Да. Ну, классно, что научились.
2: Я постаралась не одеть кофты, которые не нравятся.
0: Круто, что научились. Спасибо, Ася.
1: Спасибо.
0: Да, все-таки действительно важно уметь коммуницировать и отвечать на комплименты, ведь люди иногда, конечно, делают это из лицемерия, какого-то, не знаю, подхалимажа. Но довольно часто, мне кажется,
1: искренне
0: в большинстве случаев, да, абсолютно искренне, поэтому надо уметь на них отвечать. Как вы это делаете, пишите или отправляйте голосовые сообщения нам на сайт europaplus.ru. Послушаем.

0: Тайга и Take Me Back здесь на Европе Плюс. Спасибо, Костя, что поставил для нас такой прекрасный трек. У тебя отличный музыкальный вкус. Вот только что в адрес нашего диджея пришел комплимент, но он не знает, как реагировать. Возможно, следующее голосовое сообщение ему поможет.
1: Сердце моя Мишель. Такой случай, в общем, был, когда я, когда затихла немножко музыка, то я крикнула из толпы «красотка». И, в общем, она мне быстро ответила, и реакция была прям просто молниеносной. «Ты тоже!» Мне, во-первых, меня это вот реально потрясла, ее реакция потрясла вообще. Был для меня, считай, комплимент офигенный. И я вот в жизни как бы всегда так стараюсь делать. То есть, если мне прям вот комплимент понравился, если мне что-то вот сказали, то я в ответ что-то тоже подчеркнул, человек хороший. Мне кажется, это вообще такая взаимность, тоже как бы хороший ответ.
2: Круто, да, тем более получить комплимент от артиста.
0: Это
2: приятно.
0: Прям ценно.
2: Я помню, когда группа «Моя Мишель» выступали у нас на акустике, здесь, в самом финале, я дарил Тане цветы, мы там что-то обнялись, она мне в конце сказала: «Круто пахнешь!» А я сказал: «Спасибо». Я такой думаю, это как?
0: Это пот?
2: Вроде нормально, нет. Это был парфюм.
0: Ну, круто вообще.
2: Да, рассказывайте, как вы реагируете на комплименты. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Это...

0: Продолжаем обсуждать, как правильно реагировать на комплименты. Получается у вас это делать или не получается. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Рассказывайте, как у вас обстоят дела, когда в вашу сторону летят похвала. А мы пока почитаем сообщение.
1: А вот мы много говорили про то, что зачастую люди льстят, когда говорят какие-то комплименты. Вот нам пришло сообщение. Ну вот и все, все старания обесценили. Теперь никому доброго слова не скажу, раз никто не оценит. Человек все, разочаровался.
0: Подождите, вы неправильно поняли. Самое главное, что когда вы делаете комплимент, вы уже для себя сделали доброе дело. То есть вы поделились добром, и вам стало от этого хорошо. Поэтому комплимент, он, возможно, в первую очередь был для вас, когда вы кому-то говорите приятные слова.
1: Да. Вот еще Надежда пишет. Мне комплименты говорят редко. Но когда внучка кричит: бабушка, ты у меня такая красивая, я всегда отвечаю: что ты? Какая красота в мои-то годы, морщины одни. А потом вижу, что она расстраивается. Мне кажется, вот с ребенком нужно в любом случае отреагировать очень хорошо и поблагодарить его за комплимент. Вот эту вот бабулю.
0: Помни о том, что все-таки есть детская непосредственность какая-то, и они,
1: да,
0: ну, видят,
1: они
0: говорят.
1: Точно искренне говорят.
0: Да, уж, и у них точно нет каких-то умыслов корыстных в вашу сторону. Сейчас я скажу комплимент, а она мне...
1: Моя бабуля, кстати, тоже очень тяжело принимает комплименты. Тоже ей очень тяжело это слышать.
0: Ну, опять же, мы говорим про то, что про то поколение, когда в целом в их молодости, тем более в детстве, никто не распылялся комплиментами. И, конечно, сейчас это воспринимается как что-то инородное. И кажется, что это атака в твою сторону, потому что что ответить, непонятно. Да, так, телефонный звонок, дозвонилась Ольга. Да, Оля расскажет свою историю. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Оля. Так, получается ли у вас комплименты принимать? Ольга.
1: Так.
0: Бум. Надеюсь, все в порядке с Олей. Вот видите, мы еще комплимент даже не сказали, а уже...
1: А уже Ольга испугалась, потому что мы так начали комплиментарно.
0: Ну, иногда и такое бывает, да. Поэтому комплиментов в сторону связи сейчас сказано не будет.
1: Да, потому что... Мы сглазили сегодня много с глаза как-то.
0: Было про глаз. А пока сообщение по поводу глаз. Вот, например, написала Матвей, как-то раз я еще на тот момент своей будущей жене сделал комплимент по поводу ее глаз, что они у нее бездонные, как океан. Она мне сказала: фу, какая пошлость в ответ.
1: Божечки, он, может, выдумывал это действительно.
0: Где-то прочитал, в конце концов, да. Но, судя по тому, что вот тогда это еще была его будущая жена, он нашел, Матвей, имею в виду, правильные слова для того, чтобы уже показать себя. И какие-то комплименты правильно нашлись,
1: вот,
0: которые его будущая жена приняла.
1: Кстати, может быть, можно так тренироваться, какие-то классные комплименты себе выписывать, и потом постараться их как-то уже в жизни декламировать.
0: Ну, смотри, Саш, если, например, тебе вот что-то банальное говорят, да, что, ой, твои родители случайно... Не это пекари,
1: кажется,
0: тогда откуда их такая булочка, вот это все.
1: Ну, это какой-то подкат.
0: Ну, тем причем не менее, очень... ну, ведь они надеются на то, что это комплимент, вот как ты
1: моим
0: на это
1: моим родителям это...
0: Что не пекари?
1: Это не то, что я булка, тут как бы и так, мне не очень.
0: И так за щеки было обидно.
1: Да.
0: Да, ладно, рассказывайте, как вы реагируете на комплименты, какие были странные комплименты, на которых, не знаю, нашлись слова ответить или не нашлись, наоборот. Уверен, что в жизни у каждой девушки было что-то необычное, вот эти комплименты можно еще успеть записать, например, в голосовом сообщении, отправить нам на сайт europaplus.ru.

0: Это Арнон и Тэмо Ла прямо сейчас здесь на Европе Плюс. На какой комплимент сложнее всего что-то ответить? У нас такое голосование еще открытое, так что самое время проголосовать, а мы совсем скоро вернемся и подведем итоги.
1: На Европе Плюс. Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Nick Fike и Baby Doll в финале часа на Европе Плюс. Подводим итоги нашего вопроса. На какой комплимент сложнее всего что-то ответить, спрашивали мы. Было много разных вариантов. Во-первых, поняли, что у 20% слушателей нет проблем с ответом на комплименты. Им всегда есть что сказать, когда их хвалят. А вот из ответов, которые все-таки отметили для себя какие-то сложные комплименты. Во-первых, сложно ответить на комплимент, когда тебя хвалят за то, что люди сами себе не замечают.
1: Ну да, действительно, кажется, что кто-то придумал.
0: 28% здесь голосов. А также в топе вариант, когда неожиданно хвалят при других людях.
1: Ой, ну да.
0: Вот, да, такие какие-то масштабные и в то же время публичные проявления похвалы, они, конечно, немножко тебя...
1: Ну, Оксана нам сказала, не обязательно отвечать. Человек, который хвалит, он не ждет ответку, так что в целом можно промолчать.
0: Это верно, да. Если вы не слышали, что говорил наш психолог Оксана Козырева, переслушайте в подкаст, то все будет доступно. В нашем приложении Radio Hub, послушайте сегодняшний эфир, завтра же будет в подкастах точно. Мы же прощаемся до завтра. Всем хорошего вечера и пока.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: года вместе с Европа Плюс, Мизмо и Hello. Классный трек, красивый трек, такой на расслабоне, приятно, все хорошо. А, да, и лето, кстати говоря, еще продолжается. Сегодня 26 августа, но честно скажу, я, конечно, такого быстрого завершения лета тоже не ожидал. Как-то все моментально просто пронеслось. Вот еще в марте я вроде как стоял и думал посреди лужи. Так, вот еще немножко, и придет то самое долгожданное. Оно пришло, пролетело, и я даже заметить не успел. Но такое тоже бывает, и, как говорит мой отец, сколько лет еще таких будет? Надеюсь, что будет, и, естественно, будет лучшая мировая поп-музыка в ближайшее время здесь, на Европе+. Слушаем Дипло и Two Stepping. Чуть раньше появится Dua Lipa, Levitating, ну и Айова с классным треком «Мы» тоже обязательно будет.
1: Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Die, die. Лучший взлет. Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех. Медуза. Don't wanna go home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

для того, чтобы классно провести вечер. Diplo, Two Stepping прямо сейчас на Европе Плюс, столица 21.32. Приветствую всех, кто пока еще со мной, ну и не собирается в ближайшее время прощаться. Не надо, ни в коем случае, потому что стоит мне для начала рассказать тебе, что завтрашний четверг ты можешь начать тоже вместе с нами, а если точнее, пунктуальнее, в 7:00 по Москве в эфире появится бригаду Well, Вики, ну и, конечно же, классные игры, крутые подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания, сейф с деньгами. Ну, в общем, там целый список. Всех пальцев на руки не хватит. Поэтому не пропусти, не упусти и проснись вовремя для того, чтобы начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении. Ну, а мы продолжим вечер этой среды в правильном настроении и с правильной музыкой. Есть что тебе сыграть. Например, появится диджей, который в этом году, ну, просто рвет и мечет. Он во всех динамиках мира, даже не просто страны. Потому что это Алок, который записал главный гимн этого лета. Moving to the Stun. Я думаю, ты в курсе. Ну и еще один вот появится этот трек буквально через пару минут. Алок, Халид и его Dive in the Me. Ну а прежде совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по настроению. Это Дати и Take Me There.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Погнали вперед, на очереди Fastboy и Music Sound. Прежде тема белорусских мысли. Ну а распечатаем новый час вместе с Teddy Swims и суперхитом Mr. Know It All. Ну кайфовая же музыка, правда ведь? И вся она здесь на Европе Плюс уже в ближайшее время. Будь с нами.
1: Реклама.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Европа плюс точка ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 22:00 в Москве.

Самые суперзвезды, их актуальная тема — новинка. Чего уж там. Music Sounds, хочется добавить Better With You. Ну, то есть лучше с вами, короче говоря, звучит она вся. Это как-то уже так с отсылками к хаус-классике. Расшифрую немножко. Еще расшифрую чуть-чуть. У нас впереди вот какой план. Будем слушать этим вечером-ночью. Может быть, у кого-то и ранним утром уже. Как пойдет. У нас эфир будет долгий сегодня. Как пойдет снова. В общем, будем слушать только самую классную музыку здесь на Европе Плюс. Что будет? Будет Plan B, будет классная тема, легендарная тема. She Said, будет Медуза и I Don't Wanna Go Home Tonight. Еще одна танцевальная тема, легендарная, актуальная, хотел сказать. Буду и я, актуальный, легендарный Денис Романов. Впереди на Европе Плюс все это. Дождись.

да, целых 45 минут. Только музыка для тебя самая крутая музыка на планете Земля, ну естественно. Ведь она здесь, на Европе Плюс. Будет новинка от команды Cat's Eye. Трек под названием Animal. Кей-поп, да и не только кей-поп суперзвезды. Есть еще мировая суперстар. Она вообще во всех жанрах себя уже перепробовала. Это Бейонсе, ее великая тема Halo. Еще лучший диджей планеты Дэвид Гетта, вместе с ним Биби Рекса, Sad Girls. Танцевальный суперхит. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Ближайшие 45 минут послушаем. Дождись.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 23:00 в Москве.

Это команда «Май Мишель» и «Баста». Если я буду танцевать, этих ребят всегда приятно послушать. У нас здесь на Европе Плюс. И это можно сделать. И это можно сделать не только в эфире, но и в нашем новом мобильном приложении «Радио Хаб». Надо его только установить либо в App Store, либо в Google Play. И все, и слушать. Все бесплатно, все без ограничений. Там еще и нововведения есть. Можно послушать любой подкаст, который там есть, и послушать его офлайн. Можно скачать и в любом удобном месте, даже если нет сети, нет интернета, все в легкую. Так что заходи, устанавливай, качай, наверняка тебе понравится. А еще расскажу, что понравится здесь и сейчас, впереди на Европе Плюс. Я, это Денис Романов, все с удовольствием вам поставлю. Что будет? Будет Джон Саммет, будет классная тема Shades of Blue, будет Акчент и Миша Миллер Don't Leave, или Кайли, так раньше называлась эта работа, обновленная. Все это впереди, все скоро.

Майнерс, электронные суперстары с With Summer Nights. Актуально. Актуально. Мы эту вечер, ночь-утро. У нас получается такой длинный у всех период, потому что у всех разное время. Мы в любом случае все это время проведем прекрасно. И, конечно, под лучшую музыку здесь на Европе Плюс. Что будет? Будет Wise. Будет их тема Wait или Alibi Blue. Разные названия. Два названия в одном. И еще больше хитов, конечно, больше музыки. Не одним треком обойдемся. Будет Шакира и Бёрна Бой. Их один из главных летних хитов чемпионата мира по футболу. Саундтрек, конечно же, 2026 года. Дай-дай. Все это все впереди. Все на Европе Плюс. Все совсем скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Впереди на Европе плюс больше хитов и больше музыки. Чего только не будет. Будет, например, Кайго. Новинка от Кайго. Take me back. Take me back. Будет Fever Dream от Алекса Уоррена. Еще до конца этого часа послушаем, например, поп-рок тему от Риман. Супергерл прекрасную будет Мари Краймбрери. И все прошло. Целая душещипательная история впереди. Все это совсем скоро здесь на Европе+. В ближайшие полчаса послушаем. Дождись.

Джейсон Дерула и диджей Годжа пробираются выше и выше с этой колоритной историей Мичико в нашем чарте Еврохит Топ 40. 6-е место прямо сейчас. Я думаю, что заявка на победу уже завтра. В пятницу в 2 часа дня в свежем Еврохите. Ну, потому что 6-е место и плюс 4 позиции. Все логично, что вполне себе может прыгнуть на первую строчку. Если тебе по душе такая история, то заходи на europaplus.ru и проголосуй за нее, поддержи. Мы пока вместе продолжим проводить классно. Время здесь, на Европе Плюс. Под лучшую музыку, естественно. Будет Марк Ронсон и Бруно Марс, их Uptown Funk. Будет Феликс Йен и Дуэт Шаус. Классная хаус-история Walk With Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.

In My Heart. Классная тема летняя. Впереди на Европе Плюс больше хитов, больше музыки будет Дати, Take Me There, так называется его работа. Конечно, больше интересной информации и контента, если можно так сказать. И в свежем выпуске подкаста «Бригада У» Личка называется. Выпуск, в котором только одному человеку удалось сохранить спокойствие. Узнаешь, кто этот человек, посмотрев или послушав на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении Radio Hub. Так что устанавливай, все для тебя. Все, что сказал по поводу музыки, Дати и Take Me There, скоро здесь на Европе Плюс. Лови.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Конечно, впереди больше хитов и больше музыки. По-другому у нас быть не может, так что лови на Европе плюс скоро. Дипло и классную танцевальную новинку To Steppin'. Будет поп, даже глэм-рок суперзвезда Дамиана Дэвид, его работа Next Summer. Как плач по уходящему лету. Будет и великая поп-рок команда Coldplay с треком Clocks. Потрясающая, красивейшая история. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро обязательно дождись. Послушаем чуть-чуть еще. Вот теперь все.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: Rush. Это DJ Diplo, Two Steppin'. Абсолютная легенда, электронный суперстар, да не только электронный. И поп-музыка, и хип-хоп, чего только нет. Разные проекты, супер-коллабы, знаменитые артисты со всего мира. Это все он, величайший. Я смотрел одно шоу на Ютубе, где он рассказывал о музыке, которую он делал. То есть там каждый третий, может быть, пятый трек, который мы знаем, он к нему приложил свою руку. Абсолютная легенда. И, конечно, этой истории самое место в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Пока он не там, там пока другие герои. Еврохит ТОП-40.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший взлет Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех Медуза. Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Это мизма Hello, the sun is up, where are you? Легкая танцевальная тема. По поводу танцевального и по поводу легкого. Все сходится, в выходные все сойдется. В субботу в 22.00 будем шоу «Резидент» слушать. Там и дэнс-хиты, и, конечно, что-то такое расслабляющее, потому что выходные дни, а как по-другому? То есть надо быть готовым к тому, что расслабляться надо. Расслабляться придется, ребята. И, конечно, у нас здесь впереди на Европе Плюс тоже классная музыка, тоже и расслабляющая, и вдохновляющая, ну и вообще в целом классная. Будет Maroon 5 и Cardi B, их работа Girls Like You, такая история о любви, 100%. Будет Ebony Hollow, все это впереди, все совсем скоро на Европе Плюс. Лови. Европа Плюс.
1: Tu fais la promesse de ne plus se voir.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Впереди больше хитов и больше музыки на Европе Плюс будет Элок и Халид «Dive into me». Дэнс-хит, поп-хит, немножко соул-хит. Будут кей-поп-суперстары BTS, работай Swim. И классическая Мадонна с историей Frozen. Как хорошо. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро, дождись.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

и Локи Халид «Dive Into Me». Классная, стильная история, поп, дэнс, поп-хит, если быть правильным. Ну, а если вспоминать про Халида, то ну, можно и смело сказать, что и соул, и R&B. В общем, все многообразие музыкальное. Все, что мы с тобой любим, оно все здесь на Европе Плюс, конечно же. А дэнс-хиты. Мы галочку поставили, послушали этой ночи, у кого-то уже и утром. А теперь будут поп-рок-хиты. Рок, может быть, все-таки и поп все-таки хиты. Вот в таком порядке будет Доминик Файк. Его история «Baby Doll» будет Билли Айлиш с треком «Bird of Feather». Все это впереди. Все будет на Европе Плюс совсем скоро. Все поставлю для вас я. Меня зовут Денис Романов. Хорошего дня.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

команда Cat's Eye. Помните их работу Габриэла? Это все они же, кей-поп, да и не только кей-поп суперзвезды. Межнациональная команда такая, очень-очень колоритная. Их работа Animal, новинка. Трек, который наверняка уже завтра в 2 часа дня может оказаться в нашем Еврохите. Если вы как следует ее поддержите, у нас все предельно просто. Голосование, ставишь свой лайк, оставляешь свой голос, и все. И твой любимец, он выше и выше, так что обязательно проголосуй. Пока что мы продолжим вместе, послушаем классную музыку и дальше будем слушать ее. Конечно, будет Алиса и Кэти Перри, When I'm Gone. Будет Шакира и Бёрна Бой, Дай-Дай. Все это впереди на Европе+. Все скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Впереди больше хитов и больше музыки здесь, на Европе плюс. В ближайшие полчаса будет Post Malone, хип-хоп суперстар, его работа Cold. Еще будет Teddy Swims и его соло-история Mr. Know It All. Душевно. Еще про душевное и такое же мощное, это к Майли Сайрус, ее работа End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Лови!

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В столице 3 часа ночи.